эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет. Внимание! Канал в Телеграм. Радио Рекорд Самара. Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Радиоканал Радио Рекорд. Для детей старше 12 лет.

Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет. Dance Radio.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общения. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.

0: бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
1: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах Фит-сервис.
0: Да, 100!
2: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
3: Дэнс лето!
4: На рекорде. Yeah!

эфире радиоканал «Радио Рекорд». Регистрационный номер СМИ L, номер FS-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.

0: все, что включали ранее, ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк с Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
3: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
2: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин и средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место, но явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
1: Между строк с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Реклама.
1: Я твой внутренний механик, и я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть, и все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
2: И вот она, опасная атака. Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Цена действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.

0: Наконец-то, я не про то, что июль наступил, хотя, возможно, и это тоже наконец-то. Я про потепление, 18 градусов в Самаре по данным Яндекс.Погоды. Днем у нас переменной облачности 25, а дальше больше. Ну, а в ближайшие минуты у нас ZERP порадует тебя. Enotor, новинка, между прочим. И Calvin Harris, Rag & Bowman. С 7 до 11 мегаутра, тоже не пропускай, 1 июльская.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
3: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
4: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 5 для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Приветствую тебя, приветствую июль, да, уже июль, ну или еще только. Решать тебе, кстати, в телеге и в Максе, в наших каналах Радио Рекорд Самара, выясняем, как тебе ближе. Главное, мне кажется, думать о хорошем, о том, что все крутое впереди, даже когда лето закончится, все равно всегда есть что-то хорошее, что ожидает, что на горизонте. Но про завершение лета ты, конечно, зря ляпнул. Давай о том, что начинается помимо июля, да, мега-утро. Вообще планов на июль и на дальнейшие временные отрезки. У нас очень много, о них чуть позже расскажем. Пока о планах на ближайшие часы. Много игр, информации полезной, важной, интересной, общение, ну и, конечно, крутая музыка. Роман Мессер. Дальше летняя история от Пнау ту Карасон. Обновленная классика от Pulse Driver.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Замедлитесь и начните день без спешки. Вас ждет важное событие. Тельцы, пересмотрите личный бюджет и проведите вечер с близкими. Близнецы, ловите инсайты в потоке новостей, но берегите личные силы. Раки, доверяйте только интуиции, не поддавайтесь на провокации. Львы, наведите порядок дома, чтобы привлечь приятные вести из прошлого. Девы, отпустите тотальный контроль. Дела решатся сами собой. Весы, бросайте рутину ради спонтанной поездки или прогулки. Скорпионы, разрушите старые страхи и почувствуйте полную свободу. Стрельцы, смело берите ответственность, вы справитесь блестяще. Козероги, ударно поработайте на перспективу, усилия скоро окупятся. Водолеи, принимайте нестандартные и смелые финансовые решения. Рыбы, откройтесь романтике, в личной жизни зажгутся яркие краски. Гороскоп переслушать можешь в Максе и в Телеге, и прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

Так, пришло время айс кофе, да, кофе со льдом. Ну, придет буквально, я думаю, на днях, хотя и сегодня уже достаточно тепло. Ну, все, тепло возвращается, жара возвращается, уж не знаю, надолго или нет. И, может быть, ты воспользуешься приглашением на кофе, которое я сейчас тебе задарю, тогда, когда уже опять похолодает. Все может быть, можешь воспользоваться когда угодно, отправиться в любую из кофейн Мозаик Кофе-Инти и заказать себе любой кофейный напиток. Сразу троим задарю приглашение, каждое приглашение на двоих, между прочим. Начинаем нашу утреннюю разминку, правила не поменялись. Я оставлю 15-секундную подборку из треков. Тебе нужно их пересчитать и отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Неважно куда, сообщения все приходят в одно окно. Вот он, мини-микс, считаешь.

0: А варианты даю тебе. Здесь было 6 треков или 7? 6, 7, 6, 7. Отправляй шестерку либо семерку в личку телеги, либо в личку ВК, жду 10, 20 и 30.
1: Рекорд. Погода.
0: Сейчас в Самаре 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды. Днем переменная облачность и 25. Но дальше столб термометра будет подниматься к выходным, там 30 даже с лишним, обещают нам. Я тебе обещаю жаркую музыку в ближайшее время. Ну, как обычно, 24/7 на рекорде. Пнау Тукарасон и Pulse Driver, ремейк на классику It's a Fine Day.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
10: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
1: Реклама в Самаре 212-99-90.
11: Дэнс лето
1: на рекорде. Новый трек на рекорде. Pulse Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

Кто получает у нас первый июльский кофе? Ну, потому что это первая игрушка этим утром. В июле первый розыгрыш. Но, наверное, лучше сказать, кто получает первое приглашение июльские на кофе, потому что, может быть, ты в августе отправишься в кофейню «Мозаика Финти» в любое время, в любой из кофейн. Любой кофейный напиток ты можешь заказать. Сразу троим дарю по двойному приглашению. Ранее ставил наши утренние разминки, как обычно, 15-секундную подборку из треков. Надо было пересчитать композиции, отправить количество в личку телеги либо в личку ВК. Было 7 штук. И вовремя семерку отправили Иван Лавров, Ксения Миронова и Амина Денисова. Ваня, Ксюша, Амина, я вас поздравляю. Каждому дарю по двойному приглашению, как и обещал. Следующие игрушки летние, июльские, мегаутренние на подкасте.

0: Рекорд. Новости.
1: Губернатор Самарской области поручил ускорить оказание помощи пострадавшим от БПЛА в Сызрани. Вячеслав Федорищев распорядился в кратчайшие сроки обеспечить выплаты жителям многоквартирного дома. Глава региона заметил, что люди, лишившиеся жилья и имущества, долгое время не получали ясной информации о помощи. Раскритиковал ответственных. По его словам, горожане не знали, как будет решаться их вопрос. Речь идет в том числе о мэре Сызрани и профильном министре. Жители Самары пожаловались на работающие аттракционы в парке во время угрозы ракетной опасности. Сообщение с претензией появилось под одним из постов губернатора в соцсетях. К тому же, по словам людей, из-за громко звучащей музыки сирены было почти не слышно. В мэрии пообещали провести разъяснительную беседу с собственниками. В Самарской области средняя температура воздуха в июле составит плюс 21-23 градуса. Это где-то на полградуса выше средних многолетних значений. Ну, осадки в этом месяце прогнозируются в количестве около нормы. Еще больше новостей в Макс-канале и телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».
2: «Радио Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
3: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

может быть, утром лучше, чем музыка на рекорде. Ну, может быть, музыка на рекорде под кофеек, выигранный на рекорде. А что может быть лучше, чем музыка на рекорде под кофеек на рекорде? Это еще музыка на рекорде под кофеек на рекорде плюс десерт. Но так можно долго продолжать. На самом деле, подарков у нас много разных. Но остановимся на кофе и десерте, потому что сейчас это мы комбо и разыгрываем. В нашей легкой игрушке ставлю два фрагмента двух треков. Обе темы постоянно звучат в эфире. Одна была конкретно в этом часе. Какая именно? Либо вспоминай, либо гадай. Выбирай первый фрагмент, либо второй. Отправляй цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самара, либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит в одно окно. Главное, укажи номер телефона. Итак, варианты. Первый. Вариант номер 2.

0: приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Абсолютно любой кофе, любой десерт. Жду 40-го.
1: Рекорд. Погода.
0: Приятный бонус отдам скоро, а пока отдаю приятный прогноз погоды. Сейчас около 18 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем 25 и переменная облачность. Ну и продолжим приятной музыкой. Ждем Кунгс и Galaxy.
1: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АсАвто» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АсАвто Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
2: Ученые выяснили, что человек в среднем моргает каждые 4 секунды, а время каждого моргания – полсекунды. Этого вполне достаточно, чтобы не заметить пешехода на переходе. Пешеход может появиться неожиданно. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
3: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
4: Этим летом все сложится. Проверено АсАвто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в АсАвто на Южном шоссе 10.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L, комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Не пропусти! Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
7: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. 4 700 000 рублей за первый год службы. Звони 8 800 2019 117.
8: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Спорт-клуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
10: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
1: Телефон рекламной службы 212-99-90.
11: Рекорд. Дэнс-лето.
1: На рекорде.

Ты в компании Первый Сенсуальный, с нами бодро, а вот кому будет бодро, еще и сладко. В общем, хорошо будет. Ну, всем хорошо, всем хорошо. Но я имею в виду сейчас, кто у нас получит приз, приглашение на двоих в кофейню Мозаик Кофе Инти на кофе плюс десерт. Ранее по итогам этого часа ставил два фрагмента, двух треков. Надо было вспомнить, какая тема звучала. Ну, может быть, вспомнить не получилось, но получилось угадать. Да, многие это сделали, вспомнили, либо угадали. Но вовремя отправил сообщение с цифрой 2 у нас Алексей Власов. Последняя цифра номера мобильника 4099. 4099. Алексей, я тебя поздравляю и, собственно, вручаю приглашение в любую из кофеен. Ждем следующей игрушки. Там уже тебе может повезти. Доброе утро!

0: 101,5. Для детей старше 12 лет. На рекорде.
1: Напомню тебе, как быть в компании «Радио Рекорд Самара» с нами на связи, даже будучи далеки от приемника, даже будучи далеко от Самары, как знать. Ну, во-первых, телеграм-канал, Макс-канал «Радио Рекорд Самара», группа ВКонтакте, мы всегда там с тобой общаемся, с новостями знакомим. Ну и прослушку конкретно можно осуществить с помощью умной колонки. Алиса, включи рекорд, она включит самарский рекорд, но это если ты в Самаре. А вот если действительно далеко, то есть радиоплеер, сайт, либо мобильное приложение для детей старше 12 лет. Настройка, главное указать регион, Самарская область. И все, ты в курсе всего, что у нас происходит, все, что в Самаре происходит, и можешь поучаствовать в розыгрышах, да. Ну, находишься ты где-то далеко-далеко-далеко в другом городе, может быть, за границей даже, бац, и выиграл воду фирменную, рекордную, артезианскую от бренда «Кристальная». Конечно, мы тебе ее не доставим куда-то, я не знаю, в Таиланд или где-то. А вот приехать придется все-таки за ней, да. Забрать ты можешь легко, когда вернешься. И то количество, которое ты решишь. Вот какое количество, будем выяснять уже в самом ближайшем будущем. Напомню, по правилам ты выбираешь, сколько воды ты с собой унесешь. Ну, исходя из того, сколько на кону. Подробности, если что, если вдруг ты меня сейчас не понимаешь вообще, о чем я, в соцсетях, ну и когда будем играть, я повторюсь, уже скоро-скоро. В телеге Макса, кстати, предупреждаем заранее, когда ближайший эпизод. Ну, а ближайшие музыкальные перспективы следующие. Bebe Rexha, Fadeless.

0: ремейк на классику Живаго Celebrate. Начинаем час с Avalon Rockstone Vertigo. Я Сергей Шенко. Желаю доброго утра тебе. Оставайся в компании рекордов. У нас тут дэнс-лето.
1: Дэнс-лето.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Замедлитесь и начните день без спешки. Вас ждет важное событие. Тельцы, пересмотрите личный бюджет и проведите вечер с близкими. Близнецы, ловите инсайты в потоке новостей, но берегите личные силы. Раки, доверяйте только интуиции, не поддавайтесь на провокации. Львы, наведите порядок дома, чтобы привлечь приятные вести из прошлого. Девы, отпустите тотальный контроль. Дела решатся сами собой. Весы, бросайте рутину ради спонтанной поездки или прогулки. Скорпионы, разрушите старые страхи и почувствуйте полную свободу. Стрельцы, смело берите ответственность, вы справитесь блестяще. Козероги, ударно поработайте на перспективу, усилия скоро окупятся. Водолеи, принимайте нестандартные и смелые финансовые решения. Рыбы, откройтесь романтике, в личной жизни зажгутся яркие краски. Гороскоп переслушать можешь в Макси и в Телеге и прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: Мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день выбираем заявки и звоним в прямом эфире. Ну а ты уже решай, забрать весь приз, все бутылочки, которые на кону, или поделиться частью со следующим участником, что, кстати, увеличивает шансы на повторный звонок тебе, когда накопится уже много воды. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». Неважно, когда ты написал и куда, главное, укажи номер. Подробности, информация о накопленных литрах в телеге «Макси», «Радио Рекорд Самара». Уже через несколько минут узнаем, кто станет еще одним H2Oшником рекорда. Я надеюсь, узнаем, потому что всегда есть вариант, когда ты не отвечаешь на звонок и обламываешь вообще все. Ну, прежде всего, себя. Скоро играем.
0: Рекорд. Погода.
1: Так, водичка, да, конечно, не помешает жажду утолить, освежиться, охладиться, потому что жара наступает. Сейчас плюс 18, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 25 градусов. Тут скажешь, фу, совершенно не жарко, но как бы еще не пятница. Давай так, выразимся. По музыке не надо ждать пятницы, да, достаточно прям пару минут переждать. И жара. Трэп Мафия Хаус, Мафия Стайл и Джош Фава скоро-скоро.
0: Рекорд. Реклама.
2: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
4: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Танцевальная музыка, как крутой футбольный матч. Высокий темп и яркие моменты.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Я уже готов пополнить список имен, список H2Oшников, победитель нашей игрушки, кто получает эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». Несколько раз в день по будням мы выбираем заявки, звоним в прямом эфире. Твоя задача просто ответить на звонок, ну, предварительно написать «хочу пить» в личку телеги, либо в личку ВК, и неважно куда, указав при этом номер телефона. Ну, и ответить на звонок нужно. И все, ты уже победитель, уже получаешь воду, но вот в каком количестве, здесь, конечно же, такой вопрос, которым мы тебе задаем, и тебе нужно на него ответить, нужно принять решение. Казалось бы, что за игра такая? Никаких вопросов, да, никаких там, не знаю, паролей, просто ответить на звонок. Да, легкая, практически беспроигрышная, но еще вопрос, зачем делиться, да? Однако все делятся, ну, многие делятся. Кто не делится, мы не осуждаем. Абсолютно точно. Вообще, по-разному у нас ситуации в розыгрыше складывались. Посмотрим, как сейчас сложится. Итак, выбираю, ну, уже выбрал человека, которому будем звонить. Это Андрей, последние цифры, номер мобильника. 99-98. Андрюх, я тебе звоню. И твоя задача просто сказать «Алло». Процесс пошел, гудки уже есть. Ждем Андрюху. Мучить не будем какими-то вопросами. Ну, хотя есть все-таки одна дилемма, и некоторые действительно мучаются, думают, как поступить, забрать все или поделиться. Вообще не важно совершенно, мы по-хорошему ко всему относимся. Так, Андрей не отвечает у нас, да? Ну, думаю, все, да, хватит. Ну, ладно, значит, остается то же количество воды, что и было. У нас ничего не поменялось. Всегда, кстати, уточнить, сколько у нас на кону водицы можно в телеграм-канале Макс-канале Радио Рекорд Самары. Там же мы заранее предупреждаем, когда следующий эпизод. А он не заставит себя долго ждать.

0: Засада на рекорде.
1: Ну и прямо сейчас делюсь твоими сообщениями, которые поступают к нам о засадах. В личку ты пишешь, телеги, в личку ВК. Делись информацией, где патрули ДПС, может быть, необычные пробки, ДТПшки. Рассказывай. Так, ну, здесь вот какие-то стандартные сообщения, типа Южный пост, непонятно в какую сторону, Зубчага пост и пост Моя. Ну, это пост Мехзавод, тоже несколько прям посланий. Ну, тут, конечно, стандартно, но понятно. А вот некоторые сообщения не совсем ясны. Ташкентское, вот, например. Сообщение прилетело, где именно, неизвестно. Возможно, я так подозреваю, судя по статистике, что часто приходят такие сообщения, между Старозагорой и Московским шоссе. Но и сообщение еще энное количество времени назад поступило. Так вот здесь вот тоже вообще абстрактно. Ехали по 22-му. Ехали, доехали ли? И где именно по 22-му? Улица не маленькая. Тут непонятно. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Мы посты засады еще публикуем, можно писать, актуализировать то, что имеется, информацию, что-то актуально, что-то, может быть, уже не актуально. Стояли на Волжском проспекте в прошедшем времени и тоже несколько минут, даже не несколько минут назад сообщение поступило, возможно, действительно уже не актуально. Про пост Мехзавод опять-таки сообщение поступило. Видел на Алматинке, где МРЭО. Тоже, возможно, уже не актуально. Тоже несколько минут назад поступило сообщение. Магистральное, без конкретики. Но, возможно, вы имеете в виду те же стандартные такие вот какие-то места, где постоянно наблюдаются. Призываю тебя быть аккуратным на дорогах, соблюдать правила дорожного движения. И пиши, продолжай писать в личку телеги, в личку ВК. Все обязательно будем постить.
0: Засада на рекорде. Слушай каждое мегаутро в 8.30. Читай в телеграм-канале «Радио Рекорд Самара».

0: Мега утро на рекорде. Трэш-пати.
1: И вот она, наша любимая, просто любимая, либо любимая в кавычках, а иногда, есть ли кавычки или нету прилагательного, любимая, зависит от того, что мы поставим. Рубрика «Трэш-пати». Мы здесь включаем неформатные композиции с какими-то особенностями, разного уровня трэшовости, разных стилей направлений, разные манеры исполнения, ну и... Конечно же, иногда даже они околоформатные. Некоторые треки действительно тебе прям, ну, как-то заходят. Ну, всегда по-разному тоже. Зайти они могут тоже по-разному. Можно просто поугарать, посмеяться. Ну, какая ерунда. А может быть прям, какая хорошая песня. Добавлю ее в плейлист и буду переслушивать. Хотя плохие песни ты тоже можешь переслушивать. Ну, потому что. В общем, разные треки. Сейчас поставим еще один. И, между прочим, эту композицию прислали нам. Ты много чего присылаешь и продолжает делать, наткнулся где-то на какую-то композицию, так, о, неплохо было бы послушать рубрики «Трэш-пати». Присылай в личку телеги, либо в личку ВК название композиции, ссылочки, может быть, не знаю, видосы, как угодно. Прямо сейчас слушаем, комментируем, конечно же, присылай реакции какие-то, смайлики, я не знаю, нравится, не нравится, может быть, что-то интересное напишешь. Ну и я все это озвучивать буду, а еще вопрос по тексту задам, за правильный ответ можно будет получить вкуснейшую, ароматную, большущую пиццу. Поехали, трэш-пати.

0: главное, чтоб было молоко и рыба.
1: Мяу, ганг, мяу, стиль, хвосты вверх. Мир наш брат.
0: Кошачий закон.
1: Всегда вперед.
2: Да, по закону кошачьему, когда тебе открывает дверь, входить не надо. Так, ладно, читаю твои сообщения. Так, ну тут смайликов, конечно, очень много, сердечек, да, смеющихся. Это точно не про моего кота здесь вот. А Андрей написал: «Эх, вспомнила свою пушистую булочку. Как она там?» Написала Иришка. Так, передаю привет своему хвостатому. Тут от Николая сообщение. Так, а вот здесь, наоборот, эта песня точно про моего кота, если бы он был уличным. Но он не уличный. Да тут не проверишь. Так, дальше, дальше, дальше. Прикольная тема, кочевая, спасибо. Смайлики тоже. Так, куда, кстати, делись все дворовые кошки? О, кстати, да, вопрос. Не так уж их много, да, согласитесь. Сообщение, вопрос, может быть, риторический, а может быть, серьезный. От Юры сообщение. Так, еще. Надо поставить тоже вот своему персику. Сообщение у нас от Елены. Так, вопрос по тексту. Спасибо большое, да, за реакции здесь. Прям многие пишут, что нравится, смайлики, я все это вижу. Сообщение, вот смотрю, приходит тоже. Давай уже присылать сообщение с ответом на вопрос. Скажи, пожалуйста, кто там в делах шарил, судя по тексту этой песни, Марсик либо Мурзик? Итак, кто разбирался в делах? Марсик либо Мурзик? Присылай сообщение в личку телеги, либо в личку ВК, жду 40-го, задарю вкуснейшую ароматную пиццу.
0: Рекорд. Погода.
2: И такой мостик между рубрикой «Трэш-пати» и нашим плейлистом «Прогноз погоды». Сейчас в Самаре около 19 градусов, по данным Яндекс.Погоды, днем переменной облачности 25, и дальше температура будет потихонечку повышаться. Ну и что, собственно, в этом плейлисте у нас? Юстед, Джек Стайл и Джон с хитом, и Мартин Гаррикс, Эд Ширен, недавняя обновочка.
3: Радио «Рекорд Самара» проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
4: Стань H2O-шником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно. Эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

Так, плейлист рекорда вернемся скоро, а пока что поговорим о той композиции, которая, возможно, в твой плейлист отправится, потому что она тебе понравилась. В рубрике «Трэш-пати» послушали еще один неформатный трек. И, внимание, вопрос задавал по нему. Там песня про кошек-гангстеров была, да, такая история. Как звали кота, который разбирался в делах, да, может все порешать. Мурзик либо Марсик. Мурзик, правильный ответ, почти все верно ответили. Вовремя это сделала Денис, последний цифра номера мобильника 3094. 3094. Денис, поздравляю, вкуснейшая ароматная пицца достается тебе. Да, по поводу добавить трек себе куда-то в аудиозаписи, плейлисты, это можешь. Мы публикуем композиции в телеге в Максе и в группе ВК. Вообще по хэштегу «Трэш-пати» можешь найти все предыдущие выпуски.

0: Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
1: Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
1: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
1: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
1: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
1: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь, рядом.
1: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
8: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
9: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
12: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
14: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс-радио.
15: Телефон рекламной службы 212-99-90.
16: Рекорд. Танцевальный ритм, как запасная батарейка, наполняет энергией, когда силы на нуле. Дэнс-лето.

0: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
1: Стань H2Ошником рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
2: Реклама.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол?
4: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
3: Да, 100!
5: Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк по возврату денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masloto.fitauto.ru.
6: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
7: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу-Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
8: Ну все, я готова к сериалу. Ой, это что, уже третий лимонад?
9: Только третий. А вот и еще привезли из самоката.
10: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
11: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

9.47 в Самаре, ну и прямо сейчас такая проверка пройденного материала. Мы выясняем, вспоминаем, какая из двух предложенных композиций бодрила в этом часе. Ну, в конце мегутренних 60 минуток так вот поступаем. И заодно, помимо треков, тебя еще бодрит кофе, который у нас в большом количестве. Сразу троим подарю по двойному приглашению в кофейню «Мозаик Кофе Инти». Так, ставлю два фрагмента, выбираешь либо первый, либо второй, отправляешь цифру 1, либо цифру 2 в личку телеги, либо в личку ВК, неважно куда, все сообщения приходят в одно окно, главное указать номер телефона. Итак, варианты, из чего выбираем. Первый.

0: отправлять цифру 1, либо цифру 2 в личку телеграм-канала Радио Рекорд Самар, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Жду 10, 20, 30, сразу троим подарю по двойному приглашению на абсолютно любой кофе в Мозаик Кофе НТ.
1: Рекорд. Погода.
0: Ну и к 9 часам 48 минутам воздух прогрелся в Самаре уже до 20. По данным Яндекс.Погоды, днем 24-26, в четверг уже до 28, а там и 30-ка маячит как бы на горизонте. Сегодня в течение дня есть вероятность все-таки небольшого дождя. Идем дальше. Ну, на пробках, наверное, останавливаться особо не будем. Такие какие-то заторы стандартные, вообще недолгоиграющие. Если что, 3 балла сейчас на улице. По музыке ждем Хюгель и новинку Кальвина Харриса.
2: В прошлых выпусках трэш пати.
3: Едем на работу, едем на работу, будем там пить кофе. Едем на работу, рубках едем на работу. Спешим.
2: Это трэш пати.

0: Слушай каждое мега утро на рекорде 8:40. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
2: Дай жару этим летом вместе с нами.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
4: Дэнс-лето.

0: 9.57, уже 58 практически, и надо познакомиться с теми, кто получил дополнительный заряд бодрости от рекорда, именно в виде приглашений на двоих. Даже не со всеми познакомимся, потому что даю приглашение, а вот этот человек может еще одного взять с собой в кофейню «Мозаик Кофе Интин», абсолютно любой кофе, в любое время, в любую из кофеен. А в конце утренних часов мы спрашиваем тебя, какая тема была ранее в эфире, нужно либо вспомнить, либо угадать, совершенно неважно. Ставил вот два фрагмента, и надо было выбрать, на самом деле, первую композицию. И вовремя это сделали. Внимание, вот они, мои фамилии. Так, оглашаю их. Артем Давыдов, Мария Голованова и Кристина Овсянникова. Я вас поздравляю. Артем, Мария, Кристина, каждый получает по двойному приглашу в «Мозаик Кофе Инти». Ну, дальше, кстати, тоже жидкости будут разыгрываться, скажем так. Игрушка H2Oшники уже рядышком, уже на подходе. Мы всегда в телеге в Максе. Напомню, заранее предупреждаем, когда ближайший эпизод.
1: Радио Рекорд Самара проводит эксперимент. В нем участвует около 100 тысяч человек. Мы случайно выбираем игроков, которых мучает жажда, и выводим в эфир. Выясняем, как они ведут себя на глазах. Ой, точнее, ушах остальных слушателей.
2: Стань H2Oшником Рекорда и помоги другим. Отправляй фразу «хочу пить» в личку телеграм-канала или группы ВК «Радио Рекорд Самара». По будням мы можем позвонить тебе. Реши забрать всю воду или поделиться со следующим участником. Подробности в группе ВК, информация о накопленных литрах для следующей игры и дополнительные розыгрыши. В Телеграм и Макс каналах «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
4: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатна. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
5: Мега утро!

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет.
1: Утро!
0: На рекорде.
2: 10.02 в Самаре, уже, как сказал ранее, и в телеге Максима тоже предупредили, совсем скоро разыгрываем фирменную брендированную артезианскую воду рекорда в нашей игрушке H2Oшники. И через несколько минут, возможно, именно ты станешь H2Oшником. Да, много воды мы разыгрываем, прям несколько раз в день, но мы с тобой не только на воде здесь, знаешь, на рекорде. У нас есть и другие бонусы в большом количестве. А еще у нас бывают не просто игры, которые нас бодрят каждое утро, там, каждый день, по вечерам, какие-то привычные розыгрыши, какие-то появляются, какие-то начинают. Бывают прям спецпроекты, специгры. И вот одна такая совсем скоро начнется. Уже намеки в эфире есть, но подробности озвучим прям буквально на днях. Обязательно. Обязательно в июле и приятные бонусы, их количество, точнее, да, приятных бонусов увеличится, ну и будет один очень прикольный, интересный приз. Пока интересная, крутая музыка. Баиндия, Шаде, вместе с Мод.

Я с тобой Аля Фарман, я Сергей Шевченко, желаю тебе доброго утра и крутого начала июля. Под рекорд у нас Дэнс Лето. Рекорд.

0: Гороскоп на сегодня.
1: Знакомимся с рекомендациями астрологов Овны. Замедлитесь и начните день без спешки. Вас ждет важное событие. Тельцы, пересмотрите личный бюджет и проведите вечер с близкими. Близнецы, ловите инсайты в потоке новостей, но берегите личные силы. Раки, доверяйте только интуиции, не поддавайтесь на провокации. Львы, наведите порядок дома, чтобы привлечь приятные вести из прошлого. Девы, отпустите тотальный контроль. Дела решатся сами собой. Весы, бросайте рутину ради спонтанной поездки или прогулки. Скорпионы, разрушите старые страхи и почувствуйте полную свободу. Стрельцы, смело берите ответственность, вы справитесь блестяще. Козероги, ударно поработайте на перспективу, усилия скоро окупятся. Водолеи, принимайте нестандартные и смелые финансовые решения. Рыбы, откройтесь романтике, в личной жизни зажгутся яркие краски. Гороскоп переслушать можешь в Максе и в Телеге и прочитать в группе ВК «Радио Рекорд Самара».

0: H2Oшники на рекорде.
1: 10:16 в Самаре. Так, прям вот список H2Oшников рекорда нуждается очень в свежих фамилиях и именах. А тот, по-моему, сколько? Сегодня мимо был, и вчера, по-моему, вечером тоже мимо был розыгрыш. Ну вот, не берете его трубку. А казалось бы, только это и надо сделать. Мы не то чтобы прям правила упростили, мы их практически отменили. Просто ответь на звонок на наш и получай фирменную, брендированную, эксклюзивную воду рекорда от производителя «Кристальная». Такая только H2Oшников. Ну, H2Oшников мы зовем тех, кто побеждает в нашей летней игре. Ну, нужно написать «хочу пить», чтобы мы знали, кому звонить. В личку телеграм-канала «Радио Рекорд Самара», либо в личку ВК, неважно куда, сообщение приходит в одно окно, и неважно, давным-давно ты написал или только сейчас, вот вообще впервые по каким-то причинам неведомым мне услышал об этой игре, сейчас только напишешь. Случайным образом выбираем. Главное, укажи номер телефона, чтобы могли тебе позвонить. Мы позвоним, а ты бери трубку. Все, ты H2Oшник. Ну, есть нюанс, конечно, сколько воды ты заберешь, это тебе как раз-таки в прямом эфире надо решать. У всех на глазах, на ушах. Все забираешь то, что есть, или делишься со следующим участником. У нас всегда на кону 4 бутылочки, плюс то, чем поделились предыдущие участники. Вы делитесь, не знаю зачем, но делитесь. 6 бутылочек сейчас на кону, через несколько минут, я надеюсь, мы узнаем, кто из H2Oшников потенциальных станет настоящим H2Oшником и заберет эту брендированную рекордную воду.
0: Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну вот, воды на улице сегодня должно быть поменьше, хотя вероятность осадков имеется. Сейчас 20 градусов в Самаре, по данным Яндекс.Погода 24-26 днем. Небольшой дождь возможен, вечером вообще малооблачно, завтра вообще 28 градусов. Ну и на дорогах пока все прекрасно. Ну как, загрузка дорог оценивается на 4 балла, местами затруднений. Увеличил, кстати, загрузку за полчаса, но особо вот прям капитально что-то не поменялось. Так, 5 минутки, где-то там 7 минутки в привычных местах. Даже 7 минуток не вижу, 5 минут в основном заторы занимает. По музыке, ну, меньше слов, соответственно, больше музыки помещается. Ждем Армина Ван Бюрена, Гатлаки, Ла-Ла-Ла и Робина Шульца с новинкой.
0: Каждое воскресенье слушайте радиошоу «Русский час». Российские хиты в танцевальных версиях от радио «Рекорд».

0: 20.00. Русский час на рекорде. Рекорд. Реклама.
1: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Реклама в Самаре. 212-99-90.
5: Танцевальная музыка – это движение, даже если ты сам сидишь на месте.
6: Рекорд. Рекорд.

0: H2Ошники на рекорде.
1: 10:24, и прямо сейчас сделаем дозвон. Я надеюсь, результативный в нашей игрушке, где ты выигрываешь фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная», фирменных таких эксклюзивных бутылочках. Такие только у H2Ошников, только у победителей нашей летней истории. Дозваниваемся до одного из тех, кто ранее писал фразу «хочу пить», случайным образом выбираем, поэтому если ты недавно написал, либо давным-давно написал, неважно, шансы равны у всех. Главное — написать. Либо в телеграм-канал, в личные сообщения телеги, кнопка отправки в нижнем углу нашей ленты, либо в личку ВК. Главное, укажи номер телефона. Дозваниваемся, ты отвечаешь, все, получаешь воду. А вот сколько ты ее получаешь, решай сам. Всегда на кону у нас 4 бутылочки, плюс то, что осталось от предыдущих игроков, если что-то осталось. Но всегда 4 бутылочки точно есть. Ты решаешь, все забрать, либо поделиться со следующим игроком. Казалось бы, зачем? Посмотреть, как он поступит. Что, щедрость такая, какая-то солидарность. Но некоторые, конечно, не делятся. Может быть, и правильно делают. Вот как поступит Владимир. Сейчас у нас на кону 6 бутылочек. Заберет он все себе, либо 50 на 50. Владимир, 4024. Последняя цифра номера мобильника. Дозваниваюсь до него. И надеюсь, что все получится, все срастется. И да здесь, в принципе, срастаться-то чему? Что Владимир должен ответить на звонок. И уже круто. Так. Ждем. Ждем голоса Владимира в прямом эфире. Я надеюсь, что он ответит и станет аж дволожником. Я его смело могу так назвать. Но пока он не торопится отвечать.
2: Алло.
1: О, ответил. Добрый. Владимир, здравствуй. Это рекорд. Тебя беспокоит, ты в прямом эфире.
2: Еще раз.
1: Это рекорд. Тебя беспокоит. Ты в прямом эфире. Если что, ты нам писал «хочу пить», было же дело.
2: Пить? Хочу пить.
1: Хочешь до сих пор, видимо, да, Вов?
2: Конечно.
1: Ну, тогда все, по нашим правилам этого желания достаточно. Ну, надо еще, конечно, написать, ответить на звонок. Ну, все ты это сделал, галочки напротив всех этих пунктов ставим. Становишься наш двоечником, выигрываешь воду, но мы еще пока не знаем, сколько. У нас на кону 6 бутылочек, и тебе нужно либо забрать все 6 бутылочек рекордной артезианской воды от производителя «Кристальная», либо ты 3 себе забираешь, а 3 мы на следующую группу перекидываем, и там уже...
2: Давайте я 3 забираю, а 3 дальше.
1: Ну, вот зачем? Что это за приступ неслыханной щедрости? Ну, зачем?
2: Ну, как? Пускай тоже кто-нибудь попьет водички.
1: Ну, смотри. Мне кажется, многие делятся, не понимая структуры игры. У нас всегда на кону 4 бутылочки. То есть, если ты сейчас все заберешь, в следующий раз все равно будет 4 бутылочки. А так будет 4 плюс вот 3 твои. 7 будет уже.
2: Ну,
1: 9.
2: Хорошо, тогда я забираю все.
1: То есть реально, походу, просто не все понимают. Поэтому надо разъяснять. Вов, ну, смотри, если ты хочешь поделиться, то прям вот душа требует, да, то, пожалуйста, делись. Я просто на всякий случай расписал все, как есть все на самом деле. Вот, твой окончательный ответ. 6 бутылочек, 3 себе, 3 на следующую игру. Перекинем, и будем уже смотреть, как этот участник, будет ли он делить, да, либо проснется в нем сильная там жажда, жадность. Да, либо все-таки... Вот все забираешь. Все,
2: ну,
1: или 50?
2: Давайте, я все забираю.
1: Все забираешь?
2: Да.
1: Вот мы играем уже несколько недель, и вот часто бывают какие-то уникальные розыгрыши, вообще непредсказуемые ситуации у нас, как все завершится, там поделится, не поделится, это понятно. Но вот это впервые, когда я переубедил человека забрать все.
2: Да.
1: Я не хотел. Ну ладно. Вов, я тебя поздравляю, ты H2Ошник с 6 бутылочками рекордной воды. Желаю тебе хорошей среды, ну а в следующий раз... Я бы сказал, что из-за того, что Владимир все забрал, но не могу, язык не поднимается, из-за меня будет вновь на кону 4 бутылочки. Но что тоже неплохо, ты тоже можешь забрать все. Можешь поделиться, если мы к тебе позвоним. Когда именно играем, предупредим в телеге в Максе, прописываем время.

0: Рекорд. Новости.
1: 10:33 на часах. БПЛА сбили над Самарской областью, сообщает Минобороны. Средства ПВО за ночь уничтожили 179 беспилотниками над регионами Российской Федерации и над акваториями Черного и Азовского морей, сообщает Минобороны. Около 5 часов продлился режим беспилотной опасности в Самарской области. Уже объявлен отбой. Также действовал режим ковер. Его отменили. В аэропорту Курмыч сняли ограничения. В данный момент задерживаются более 10 рейсов. Государственная жилищная инспекция оштрафовала недобросовестные управляющие компании Самарской области почти на 5 миллионов рублей. По 8 делам вынесли предупреждение. Там нарушения выявлены впервые. Директора одной УК дисквалифицировали. Материалы переданы в суд. Еще одно юрлицо привлекли к ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Еще больше новостей, срочных, важных, актуальных, интересных из жизни города, страны и мира круглосуточно в Макс-канале «Радио Рекорд Самара» и в Телеграм.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд реклама.
2: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Задействуй до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
6: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
7: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
8: В ленте.
9: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: 46 в Самаре. И прямо сейчас информация о том, что на улице происходит. В данный момент температура воздуха 20 градусов. Что-то зависит от термометра. Мне кажется, я уже несколько раз повторяю одну и ту же температуру. Все-таки до 24-26 потеплеет, но дальше, естественно, больше. Все, я думаю, уже знают, что потепление, жарение обещает в ближайшие дни. Посмотрим. На дорогах ничего пока не обещает никакой жарения. 3 балла сейчас и в ближайшие часы, ну, вот до 4 возрастет. В ближайшее время все останется на вот таком вот уровне. Можно сейчас отметить, наверное, южку от поста ГИБДД до Уральской улицы. Здесь вот 15-20 минут. А в основном по городу все относительно спокойно, свободно. Местами есть, конечно, затруднения. Там улица Аврора, кстати, можно еще от Гагарина до Марии Торезы. Там на Революционной перед Москвой чуть-чуть тормозим. Ну, в целом все спокойно. Дальше ждем мы свежий трек Олесы и One Republic. Прям буквально через небольшую паузу. И Баиндия, Мод Шаде.
1: В прошлых выпусках трэш-пати.

0: Слушай каждое мегаутро на рекорде 840. Треки можешь найти по хэштегу Трешпати в Телеграм и Макс каналах. А еще в группе ВК Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
2: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламной службы.

0: 10.01 в Петербурге. Напоминаем, сегодня 1 июля у нас. И в этом часе мы ответим на все ваши вопросы, которые вы пришлете. Сделаем это в конце часа. Любые вообще, на которые успеем, так точно.
1: Не стесняйтесь, задавайте.
0: Пока очень важная новость, которую я только что откопал. Друзья, россиянам рассказали о компенсации за ремонт авто из-за некачественного бензина.
1: Ну-ка, давай-ка.
0: Автомобилисты могут вообще вернуть деньги за ремонт своей машины, если поломка произошла из-за топлива. Ущерб должен выплачивать продавец суррогата, даже если топливо покупали с рук, заявили в общественной палате. Ну вот, ребятки, и попались. Даже если слили что-то на заправке и продаете это сейчас, вы можете влететь на ремонт двигателя чужого автомобиля. Вот так.
1: Так, соответственно, нужно обязательно хранить чеки покупки любого бензина, правильно?
0: Вообще,
1: чтобы потом доказать, что
0: вообще процедура немножечко сложнее там. То есть, если у вас что-то стукнуло после бензина, вообще на заправках имеются три тары стеклянные. И в этот же момент вы оставляете свой автомобиль куда-то припаркованным, сразу бежите на эту заправку, три тары эти достают, заливают бензин в эти три тары, одну отдают вам, другую пломбируют, она остается на заправке, и третья тоже остается на заправке. Вы делаете независимую экспертизу свою, и, естественно, заправка делает свою экспертизу. И потом все это соединяете, устанавливаете, что да, действительно, из-за бензина произошла эта поломка, и тогда АЗС должны восстановить вам полный ремонт двигателя. Главное знать, что не нужно ждать день, два, три, бензин могут привезти, он будет другим совершенно, и вы упустите эту возможность.
2: И самое главное, результат везде разный. У вас вода, у них бензин и молоко.
1: Газировка!
2: Да, вот. Этим ты заправил.
0: Главное, да, доказывает свои права и правоту, потому что, ну, многие же забивают такие.
1: Хорошо, а если вот люди заправились не на заправке, а как раз у перекупов, тогда как?
0: Ну, вот говорят, что, по крайней мере, по этой новости, которую я сейчас вам рассказал, говорят, что можно и с этих перекупов запросить как раз-таки стоимость этого всего.
2: А вот перформанс с бутылочками вот это вот. А если двигатель крякнул, но не сразу, то есть я заправился, прошло там несколько дней, и только потом двигатель такой: да, свидосики!
0: Ну, Стас, ну я этого не знаю.
1: Как высосать три банки для теста? Ну, у тебя же остался...
2: Это не про бензин сейчас.
1: Нет, у тебя же остался чек, что ты, например, заправился на заправке, через 2-3 дня крякнуло. Тебе нужно стопорнуться и вот остатки бензина каким-то образом в три баночки достать.
0: Это делается на заправке. Заливается с этого шланга в три баночки.
2: А не с машины?
1: Нет, ну прошло 2 дня, уже не актуально из шланга.
0: Там, а 2 дня, бензин. Нет, извини, тогда это не
1: мне
0: та
1: кажется, нет, здесь
0: это
1: нужно,
0: не та история.
1: Тут нужно из бензина, который в тачке, как раз три пробы
0: нет,
1: достать.
0: Потому что у тебя до этого там был еще другой бензин, который ты неизвестно где заливал.
1: У тебя последний чек о заправке 2 дня
0: нет,
1: назад.
0: Нет, Ань, ты никогда не приедешь туда с пустым баком полностью. То есть у тебя там уже какой-то бензин оставался.
1: Хорошо, у тебя 2 чека.
0: С другим. Ну, удачи тогда, если
1: ну,
0: у тебя
1: нет,
0: 2 чека.
1: Подожди, люди обычно заправляются в одном и том же месте. Мне кажется, что это тоже имеет право быть, если бензин достать из тачки
0: сейчас,
1: на пробу.
0: Сейчас не в одном этом же.
2: Я подаю в суд на 17 заправок, вот мои чеки.
0: В общем, юристы все вам подробнее могут рассказать и точнее. Это так.
3: На рекорде.

0: вейкаперы на рекорде. Популярити.
1: Игра между Аней и Стасом, а вы в чате мобильного приложения Рекорда помогаете, конечно. Был произведен опрос определенный, и на него отвечали люди. 6 вариантов ответа есть, они самые популярные ответы на этот вопрос. Ребятам нужно их угадать и выбить. Открывайте чатик, ребята, вам вопрос такой. Что можно купить у проводника?
2: О, чай!
1: Есть, самый популярный, 1-0.
3: Лотерейный билетик.
1: Так, есть, 2-0.
2: Постельное белье.
1: 1-1, точнее, да, 2-1.
3: Купе.
1: Нет такого. Давайте, давайте, что еще у проводника?
2: Напитки.
1: Напитки какие? Нужно уточнять, чай уже был.
3: Алкоголь.
1: Да, 2-2, смотрите как.
2: В смысле, я сказала напитки.
1: Нет, это не считается, алкогольные напитки. 2-2, что дальше еще можно купить?
2: Купить.
1: Два варианта, ребята, осталось всего. Один вас очень удивит, я даже не знаю, зачем это покупать у проводника. Так, ну куда едем?
3: Билет?
1: Нет, конечно. Свободу тогда.
3: Не, я один раз так покупал.
2: Купить возможность дернуть за стоп-кран.
1: Нет, это очень дорого.
2: Форму.
1: Форму? Нет, нельзя.
2: Подстаканник.
3: Что вообще, что там, подсказка же была?
1: Что можно купить у проводника? Так, вы куда-то едете, не знаете города.
3: Карту?
1: Да, карту можно купить, оказывается.
2: Серьезно, карту города? Карта города у проводника.
1: Ну, здесь
2: может, еще и карта маршрута поезда.
1: Люди так ответили.
3: Я знаю, проводники раньше раздавали путеводители. То есть ты, если едешь в какой-то город, они говорят, вот, возьмите, чтобы вам было удобнее на этом курорте.
1: Ну, наверное, отсюда. Еще один вариант, он очень странный, я вам сразу говорю, вы даже не ожидали.
2: На какую сторону хотя бы думать? Бензин?
1: Да нет даже.
3: Попутчика?
1: Да нет. Струну электрики. Давайте так, электрику.
3: Бритву?
1: Нет.
3: Зарядку?
2: Электрики, телефон, зарядку, бритву.
1: Ну вот рядом.
3: Кондиционер.
1: Ну ладно, скажу, это провод. Наверное, провод зарядки.
3: А, о, точно.
1: Итак, что точно? Провод, какой ты провод купишь у проводника?
3: Мало ли, какой.
1: Ни разу не брал. Чай, билет, провод, карту, алкоголь и белье. Вот такой топ.
0: Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
4: Рекорд. Реклама. 16 метров – это высота пятиэтажки. Длина состава трамвая – 1/3 футбольного поля. Одна секунда отвлечения от дороги при скорости 60 км в час – это тоже 16 метров.
5: За рулем каждый метр имеет значение. Переключите внимание на дорогу. Ролик разработан в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
6: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
7: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
8: Премьера на домашнем.
9: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
8: О таком враче мечтают многие.
10: Этот красавчик свободен?
8: Но получит его только зрительницы домашнего.
11: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
8: Женский доктор.
12: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
8: С настоящим мужским характером.
13: Я здесь, рядом.
8: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
14: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды, бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
15: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
16: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
17: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
18: Телефон рекламы.

0: каперы. Любовный гороскоп.
1: Прямо сейчас на 1 июля.
2: Овны, сегодня вам и вашему любимому человеку стоит прогуляться по ночным улицам.
3: Тельцы, сегодня вы поймете, что впереди вас ждет очень много светлого, радостного и интересного.
1: Близнецы, не забывайте, что ваш любимый человек – это еще и ваш друг.
2: Раки, раком всех полов и возрастов в этот день благоприятствует то светило, что отвечает за семейную копилку.
3: Львы, сегодня излишняя решительность помешает вам добиться вашей цели.
1: Девы, сегодня вашему любимому человеку будет трудно понять, что следует делать дальше и как жить в создавшейся ситуации. Помогите!
2: Весы, ваш любимый человек должен быть рядом с вами не только в радости, но и в горе.
3: Скорпионы, сегодня вам пригодится ваша хорошая память на даты и имена. Она поможет решить некоторые проблемы вашего любимого человека.
1: Стрельцы, сегодня вам покажется, что самооценка у вашего любимого человека несколько занижена. Действуйте.
2: Козероги, сегодня ваши отношения с любимым человеком настолько не похожи на те, что называют нормальными, что в какой-то момент вам станет страшно.
3: Водолей, день сулит вам не самую приятную встречу.
1: Рыбы, сегодня ждет, очевидно, задача не из легких – убедить домашних в своей правоте. Любите друг друга, друзья.
0: Вейкаперы. На рекорде.

0: Рекорд. Новости.
1: В Москве резко вырос спрос на установку газобаллонного оборудования на автомобили. По данным СМИ, очереди в специализированных сервисах уже расписаны на 1-2 месяца вперед. Одновременно в несколько раз подорожала и сама услуга. Если раньше переоборудование обходилось примерно в 20 тысяч рублей, то теперь его стоимость достигает 50-200 тысяч. Эксперты связывают рост спроса с желанием автомобилистов экономить на топливе. Еврокомиссия опровергла сообщение о подготовке полного запрета на выдачу туристических виз россиянам. В Брюсселе заявили, что сейчас обсуждаются лишь точечные изменения визового режима, которые могут коснуться отдельных категорий граждан в рамках 21-го пакета санкций. 8 российских выпускников в этом году набрали максимальные 400 баллов на ЕГЭ, об этом сообщил глава Минпросвещения Сергей Кравцов. По его словам, 100 баллов хотя бы по одному предмету получили около 9 тысяч школьников. Это рекорд за всю историю экзамена. Максимальные 200 баллов набрали 895 выпускников, а 300 баллов еще 73 человека. Больше новостей в нашем канале «Радио Рекорд» в Макс.
0: Рекорд реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Вуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УГРН 116-784-739-21-30.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дэнс лето
0: на рекорде. Yeah!

0: вейкаперы на рекорде. Горячие новости.
1: Что там из кипятка?
2: А у меня доброе. Расшалившийся мальчик тайком забрался в поезд, уехал в другой город, разлучившись с семьей на 35 лет.
1: Доброе, ничего не скажешь, так?
2: В смысле, он разлучился, но уже воссоединился, но через 35 лет. Это опять трогательная история, что вот он так играл, а нашли его, знаете как, старший брат молодого человека по имени Лэй случайно увидел в интернете сообщение, подписанное необычным образом. Имя Лэй Цзэцин было написано задом наперед. Именно так Лэй называл себя в детстве. И вот тут брат понял, что автор сообщения его брат, они сделали ДНК-тест, подтвердили родство.
1: Ну это же один в один, как миллионер из трущоб, только брат живой.
3: А зачем уехал? А что он делал? Почему сразу нельзя было сказать, я уехал от родителей?
2: Он спрятался от приятелей под сиденьем и заснул там. В поезде,
3: и нашел себе лучшую жизнь.
2: И когда проснулся, очутился в другом городе.
1: И не мог вернуться 35
2: лет. Да, он не мог, он еще страдал от глухоты, не мог говорить, не мог объяснить окружающим, кто он и откуда.
1: На обратный поезд тоже не мог сесть.
3: Представляешь, совпало, прикинь.
2: Да. Вообще все.
1: Ну, бывает.
3: А он начал заниматься боевыми искусствами, стал мастером?
2: Не, его владелец местного ресторана, если что, приютил, дал все необходимое, включая обучение, жилье. Он вырос, работал в ресторане, все было замечательно. Ему помогли.
1: Но мир не без добрых людей.
2: Но 35 лет реально человек не понимал, куда возвращаться.
1: Но если у тебя добрая новость, у меня противоположная. Совершенно все, кто родился в 90-е, скорее всего, не доживут до старости. Это предупреждают ученые, не я. Дело в том, что биологическое старение миллениалов и даже зумеров уже идет в два раза быстрее, представляете, чем у их родителей. Основные виновники, ловите, постоянный стресс, кризисы, в которых прошло поколение и взросление, сильная никотиновая зависимость, алкоголь, плохая экология и депрессивное окружение. В итоге почти у всех букет будет серьезных болячек, включая разные виды серьезных заболеваний.
3: То есть получается, вот я не пью, не курю, и все равно меня это ждет.
2: Стресс,
1: у тебя
2: стресс, да.
1: И вокруг тебя мы, те, кто депрессивное окружение.
3: Да не, вы-то как раз нормально, меня больше зумеры напрягают.
1: Нет, они стареют точно так же сейчас, очень быстро. Из-за экологии, опять же, из-за еды, из-за добавок это все, представляете?
2: Я не доверяю этим исследователям, потому что они переобуются. Не знаю, я вот смотрю на женщин, которые сейчас в 50 выглядят как на 30, и у меня это противоречит с этим исследованием.
1: Кстати, а это новый диагноз в интернете, когда какой? Женщина говорит, мне 50, а выгляжу я как на 30.
3: А ты на нее смотришь, а там...
1: А там реально 50.
2: Девчули, если вы хотите выглядеть моложе, говорите, что вам 75.
3: А там 50 плюс

0: 5. Детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас 21 градус, по данным Яндекс.Погоды. Сегодня вечером малооблачно и потеплеет до плюс 24 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. В основном 5-минутки. На Аврора от Дыбенко до Марис Тореза тормозит Олимпийская от Ракиты до железнодорожного переезда. И на Заводском 5 минут ехать от профильной до 22-го партъезда.
0: Рекорд. Реклама.

0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
1: Здравствуйте. Сегодня поговорим про партийные деньги. Каждый голос, отданный избирателям на выборах, это не только гражданский порыв, но и государственная инвестиция. Конкретная – 152 рубля, в которые государство ежегодно перевозит прошедшие в Госдуму партии за каждый полученный ею голос. Немного, но если умножить на миллионы проголосовавших, получается очень неплохой партийный бюджет. На что партии тратят? Есть открытый официальный отчет. Расходы «Единой России» – это сеть, пропаганда, форумы, региональное присутствие. КПРФ и «Справедливой России» значительная часть денег уходит на содержание центральных руководящих органов, особенно любят своих столичных начальников коммунисты. Тратят на них по 500 миллионов в год. Ну и местным ячейкам тоже перепадает. ЛДПР, как и учил Жириновский, кроме расходов на реготделение, много тратит на пропаганду и продвижение партийного бренда. Даже когда нет выборов, можно легко встретить на улице человека в майке или бейсболке ЛДПР. А вот новые люди. Партия с крайне загадочными расходами. По данным финансовой отчетности, их деньги стабильно уходят на избирательные фонды. Зато строка «Региональное отделение» не скромная, не экономная, но почти пустая. Там, где у других сотни миллионов, у новых людей буквально гомеопатические суммы. Вывод напрашивается сам. Если партия почти не тратит на региональное отделение, есть подозрение, что существуют они только для галочки. В строке расходов не видно, что у партии есть реальная жизнь, приемная с живыми людьми, к которым можно прийти, поговорить, попросить о помощи в конце концов. Зато в расходах виден отличный билборд, красивый ролик в интернете и бодрый слоган. По сути, новые люди – это не партия в классическом смысле, а хорошо упакованная рекламная кампания, которая по итогам голосования конвертируется в думские мандаты и государственное финансирование. Цикл замкнут. Деньги идут в компанию, компания дает голоса, голоса дают 152 рубля с каждого, деньги снова идут в компанию. Полноценное региональное отделение в этой схеме – лишние расходы. Поэтому, когда в сентябре будете стоять с бюллетенем на избирательном участке, вспомните, право отдать партии 152 рубля в год остается за вами. Вопрос только в том, за что отдать.
0: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
2: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
4: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елыш на связи. Ну вот, наконец-то мы дождались лета. Если верить тому, что в прогнозах написано, то в ближайшие дни нас наконец-то ожидает жаришка. Ну, это все в будущем, пусть и недалеком. Ну, а прямо сейчас лето лови здесь, в эфире главный танцевальный. Конечно же, с треками и летними игрушками. Ваш двоошники играем уже через 15 минут, не пропусти. Ну, а пока рассказывай, что будем слушать. А здесь у нас Ту Корасон от Now и The Warning. Услышим Крис Нитро, Акваген и Живаго, Celebrate. Будет по-летнему горячая работа от Майк Познера и Дэвид Гетта. Также обязательно в этом часе услышим новинку от Pulse Driver и Sal de Sol, It's a Fine Day.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Продолжаем нашу летнюю игрушку, в которой ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальная». По правилам, несколько раз в день мы выбираем заявки и звони в прямом эфире. Ну а дальше, если мы дозвонились, ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылки, которые у нас накопились, либо ты поделишься частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Если хочешь поучаствовать, либо уже участвуешь, неважно. Главное, что именно ты получишь фирменную артезианскую воду рекорда. Нужно просто взять и написать фразу «Хочу пить» в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Самое главное, не забудь оставить номер мобильного телефона, чтобы мы смогли дозвониться до тебя. Еще раз пиши «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Ну а вся информация о накопленных литрах читай в наших каналах в Телеге и в Максе, также который называется «Радио Рекорд Самара». Играем через несколько минут, не пропусти.
0: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
2: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
0: О таком враче мечтают многие.
3: Этот красавчик свободен?
0: Но получит его только зрительницы домашнего.
4: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
0: Женский доктор.
5: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
0: С настоящим мужским характером.
6: Я здесь. Рядом.
0: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
7: Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
9: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
10: Профлист и металлочерепица, евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6, строение 1, 270-70.
11: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
12: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.
13: Танцевальная музыка, как кофе-брейк, помогает переключиться и ощутить прилив бодрости.
0: Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

0: H2Ошники на рекорде.
1: Наконец-то добрались мы до розыгрыша эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». Напомню, по правилам, случайным образом мы выбираем несколько раз в день заявки и звоним в прямом эфире. Если ты берешь трубку, то уже решаешь забрать весь куш, то сколько бутылок у нас накопилось, либо же заберешь часть, а большую часть отправишь следующему участнику. Чтобы участвовать, нужно заранее написать заявку на участие и отправить фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара», оставив номер мобильного телефона, как это сделал Александр. Последние цифры мобильника 2223. Прямо сейчас мы ему и будем звонить и предлагать забрать фирменную артезианскую воду рекорда. Итак, набираем, ждем, появится ли Александр в эфире. Это мы прямо сейчас узнаем. Вот так вот Александр решил нас вероломно просто скинуть. Ну, что ж, 4 бутылки остаются у нас. Разыграем их немного позже. Ну, а заглядывай в наши соцсети, в частности, наши каналы Telegram и Макс Радио Рекорд Самара. Мы там говорим, сколько бутылок у нас осталось и когда случится следующий розыгрыш.

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа поделюсь с тобой последними новостями. Депутаты Госдумы посетили строящуюся станцию метро «Театральная» в Самаре в рамках выездного заседания Комитета по строительству и ЖКХ. Еще они осмотрели Самарскую ГРЭС в центре внимания теплоснабжения крупных городов региона и энергетический потенциал области. Хоккейный клуб «Лада» представил новый логотип перед сезоном КХЛ. Команда сохранила преемственность и уважение к истории, оставив основным элементом знакомую ладью, в которую органично интегрирована клюшка. С 1 июля в Самаре открыты площадки проекта «Самара в движении». Локации: пляжи Волги, Первомайский спуск, место силы между Ленинградским спуском и речным портом, парк 50-летия Октября и парк Гагарина у футбольного поля. Тренировки бесплатные и записываться на них не нужно. Исключение – джампинг, на который запись обязательно, сообщили в пресс-службе мэрии. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах Telegram и Max Радио Рекорд Самара. Подписывайся, для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. В этом году не пропустите культовые фестивали от «Радио Рекорд». Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Дэнс лето.

0: Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Самый крупный затор — это 10-минутка на Красноармейской от Урицкого до Огибалова. Также минус 7-8 ехать по Новой вокзальной от Московского шоссе до Новосадовой. Ну и примерно столько же проведешь на Заводском от Кабельной до 22-го партъезда. А еще напомню тебе, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ни находился. И не только в машине, можешь делать еще с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Ну и еще, как вариант, можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании и в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.

эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем большой привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Трансовое событие, самое главное страны от Радио Рекорд, возвращается. Уже этой осенью вас ждет новая постановка фестиваля «Трансмиссия» под названием «Портал». Встречаемся с тремя иностранными артистами. Это Ронски Спид, Ален Вотс и Рэм. Естественно, российские звезды трансмузыки вас также будут ждать. Все это пройдет 16 октября в Москве, в ВК Стадиум. И 7 ноября увидимся в Санкт-Петербурге на классной площадке Temple of Zir. Это все трансмиссия «Портал», а все подробности прямо сейчас ищите на сайте radiorecord.ru 18+. Давайте переходить к музыке. В этом часе услышим работу от трэп-мафия хаус «Мафия стайл».

0: Слушай Радио Рекорд Самара онлайн. Если ты в городе, скажи «Алиса, включи рекорд». А в любой точке области, страны и мира заходи на сайт или скачивай приложение Радио Плеер. В настройках укажи «Самарский регион». Мы с тобой всегда и везде. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
9: Позаботьтесь заранее о своем прекрасном осеннем отпуске. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера, оздоровительные программы, подогреваемый бассейн на свежем воздухе. Родной «Самарский» – курорт на Волжских берегах. Акция действует до 31 июля. Телефон службы бронирования 226-50-71.
10: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
11: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5 999 рублей. Телефон 205-2000.
12: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Родители смогут получить выписки по счетам и вкладам своих детей с 1 июля, заявил Володин. Такая мера позволит отслеживать финансовые операции и защитить детей от кибермошенников, а также тех, кто пытается втянуть подростков в противоправную деятельность, отметил председатель Госдумы. Проведение международных соревнований в России станет возможным после снятия политических барьеров. Страна готова к проведению турниров самого высокого уровня. Такое мнение выразил депутат Амир Хамитов от фракции «Новые люди». Контракт Александра Овечкина с Вашингтоном официально истек, и с сегодняшнего дня он стал неограниченно свободным агентом. Минувший сезон стал для форварда 21-м в НХЛ и последним по действующему соглашению с клубом, за который он выступал с 2005 года. Больше актуальных новостей читайте в нашем специальном информационном МАКС-канале «Радио Рекорд».
0: Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
2: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на Билайн.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 23 градуса по данным Яндекс.Погоды. Сегодня ночью до плюс 20. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 28 градусов. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты на 4 балла. Местами есть затруднения. Из заметных 10-минутка на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой. Ну и 5-минутки на Полевой от Молотогвардейской до Арцебухи. И на Ракитовском шоссе от ЭЗС до проспекта Карла Маркса. А еще напомню тебе про наши информационные каналы в Телеграм и Максе. Там найдешь всю оперативную информацию, а также все срочное, важное, актуальное и интересное из жизни города, страны и мира. Плюс общение, опросы, приколы и розыгрыши. Подписывайся на наши каналы в Телеге и в Максе «Радио Рекорд Самара» для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль?

0: Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
1: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в «АСАВТО Самара». Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8-846-226-5217.
2: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс Радио.
3: Телефон рекламный.

В эфире главный танцевальный стартует новый час. Всем огромный привет, друзья. Меня зовут Виолетта Юшкина. Ребят, как часто вы зависаете в рабочих чатах? Вот выяснилось, что рабочие чаты медленно разрушают психику. Главная проблема – мозг перестает понимать, когда же можно отдыхать, наконец. Вечерние сообщения от коллег, уведомления по ночам и переписки в выходные держат нервную систему в постоянном ожидании новой задачи. Ситуацию добивают соцсети и бесконечные уведомления, что приводит к хронической усталости, тревожности и выгоранию. Специалисты советуют отключать рабочие чаты после работы и чаще устраивать себе время без экрана. Ну, в общем, отработали, да, чатики выключили и пошли отдыхать. Но не всегда, конечно, не во всех случаях. Напишите в нашем чате мобильного приложения Рекорд, как часто вы зависаете вот в таких чатах. Я же пока расскажу о музыке. В этом часе работа от All Things Braid, Gravity.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь. Рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
12: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212 99.

0: Рекорд. Новости.
1: Парламент Азербайджана принял поправки, запрещающие лицам младше 16 лет регистрироваться в соцсетях. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет при регистрации потребуется согласие законного представителя. Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его официального опубликования, пишут местные СМИ. Некоторые банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Часть армянских банков отказались от приема банкнот, пишет РБК. По словам источников издания, причиной введения комиссии мог стать наплыв наличных рублей на фоне ужесточения контроля за операциями с наличными в российских банках. Дидье Дешам установил рекорд по победам на чемпионате мира среди тренеров. Для главного тренера сборной Франции победа над Швецией стала 17-й в карьере на мундиалях. Дешам превзошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал с командой с 1956 по 1978 год. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционный рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс-канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Дэнс лето!
0: На рекорде! Yeah!

0: Шоу гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Диджей Нью. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Погода. Пробки.
1: Ну и далее быстренько расскажу тебе о погоде и пробках. В Самаре сейчас плюс 23 градуса по данным Яндекс Погоды. Сегодня ночью до плюс 18. Завтра малооблачно и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. В основном 5-минутки на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, на Аврора от Дыбенко до Мариста-Реза и также 5 минут ехать по Новосадовой от проспекта Масленникова и до улицы Ярошевского. А также я тебе напомню, что продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». Побудем несколько раз в день, мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились, уже ты решаешь забрать весь приз, либо поделиться частью со следующим участникам. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, оставь номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все подробности, а также информация о накопленных литрах, читай в наших каналах Телеграме и Макс «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
0: Телефон рекламной службы 212-99-90.
4: Радио Рекорд Самара в МАКС. Все срочные, важные, актуальные, интересные новости города, страны и мира. А еще приколы, розыгрыши, опросы и общение. Читай наш канал в МАКС. Подписывайся. Радио Рекорд Самара. Для детей старше 12 лет.

Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Давайте обсуждать работу, любимую работу. Я считаю, что если у меня любимая, то и у вас у всех тоже. Итак, новость. Рабочие чаты медленно разрушают психику. Об этом нас предупреждают психологи. Рассказываю подробнее. Главная проблема – наш мозг перестает понимать, когда можно отдыхать. Вечерние сообщения от коллег. Даже ночные, в моем случае. Уведомления по ночам и переписки в выходные держат нашу нервную систему в постоянном ожидании новой задачи. Вот знаете, лично… Да нет, по себе-то не скажу. У нас рабочий чат изумительный, он творческий. А ведь зачастую вот многие из вас отключают уведомления, и что? А все равно же не расслабляешься. Видно, что эти чаты, они, их количество, цифра, она растет, растет, растет. Кстати, друзья, заглядывайте в мобильное приложение Радио Рекорд. Там тоже есть чат для вас, мы вас там ждем. И рассказывайте, какая у вас с вами переписка-то по работе? Обычно как у вас? Протокольно все? Ок, увидел, ознакомлен или что-то такое вот. Душевного характера. Пишите, как общаетесь в рабочих чатах и избегаете ли вы их. Побина в этом часе, свежая работа Sweet Dreams. Еще услышим Alessa In Your Eyes. Также в этом часе Armin van Buuren Like a Child. И, конечно, Эбин Hollow. Уже сейчас Eagle Moving to the Sun. И все это рекорд. Dance лето.

0: мобильном приложении Рекорда. Внимание! Канал в Телеграм «Радио Рекорд Самара». Это самые горячие новости, общение и эксклюзивы из студии Первого танцевального. Телеграм-канал «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни.
3: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
4: Премьера на домашнем.
5: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
4: О таком враче мечтают многие.
6: Этот красавчик свободен?
4: Но получит его только зрительницы домашнего.
7: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
4: Женский доктор.
8: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
4: С настоящим мужским характером.
9: Я здесь, рядом.
4: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
10: Отдых с семьей в курортном отеле «Самарский». Возможно, это то, о чем вы давно мечтали. Комфорт 4 звезды. Бассейн без хлора и летние бассейны с подогревом. Оздоровительные программы для взрослых и детей. Проведите летний отпуск с пользой и в удовольствии. Родной «Самарский». Курорт на Волжских берегах. Обращаться по телефону в Самаре 226-50-71.
11: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
12: Рекорд в Самаре больше, чем Дэнс-радио.
13: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Ситуация с топливом остается непростой, но поводов для драматизации нет, заявила Валентина Матвиенко. По ее словам, правительство уже принимает необходимые меры для стабилизации рынка. Спикер Совета Федерации также поручила держать на особом контроле обеспечение дизельным топливом агропромышленные комплексы. Россия с 1 июля закрывает несколько железнодорожных пунктов пропуска через госграницу с Финляндией, Эстонией и Латвией, следует из распоряжения правительства. МИД уведомит об этом Хельсинки, Таллин и Ригу. О причинах такого решения пока не сообщается. Определились еще три участника 1/8 финала чемпионата мира. Норвегия продолжает историческое выступление и теперь сыграет с Бразилией. Франция уверенно прошла Швецию, а Мексика обыграла Эквадор и вышла в следующий раунд, не пропустив ни одного мяча за 4 матча турнира. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Рекорд, реклама. Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
3: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу». Город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2111.
4: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
5: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
4: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.т2.ру.
6: Рекорд.

0: 101,5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24 градуса, по данным Яндекс Погоды, сегодня ночью до плюс 18, завтра малооблачно и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла, никаких изменений по сравнению с прошлым часом, местами есть затруднения. И также это в основном 5-минутки на полевой от Молодогвардейской до Арцебушевской, Московская чуть-чуть притормажит от Киевской до Гагарина, ну и 5 минут едем по Аврора от Дыбенко до Марис Тореза. Ожидается, что в ближайшие пару часов пробки останутся на том же уровне. А еще я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любого места, где бы ты ни находился, и не только в машине. Еще можно делать это из дома с помощью умной колонки. Просто скажи «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще, как вариант, можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВКонтакте в описании, в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала. Главное, не забудь указать местоположение Самарская область. Оставайся с нами на связи. Для детей старше 12 лет.

Привет, друзья, это Кристина, Радио Рекорд. Есть новость увеселительного характера из нашего телеграм-канала Радио Рекорд. 96-летнюю бабушку хотят выселить из дома престарелых за ежедневные вечеринки с напитками веселого характера. Не, вы гляньте, что творят. В США пенсионерка по имени Дрняк прославилась своими тусовками. На них она громко включает музыку, зовет всех на танцы, приносит напитки всякие. В общем, администрация была против, была возмущена, прислала ей ругательного характера письмо, а она, знаете, она его разорвала на глазах у администрации. Ну, это какое-то бунтарство повышенной степени, мне кажется. Друзья, кстати, заглядывайте в наше мобильное приложение и рассказывайте о своих самых безбашенных, о самых отмороженных мороженых поступках на тусовках. Ознакомлюсь непременно. Block and Crown в этом часе и Power Dancer.

0: Алессу тоже послушаем Destiny. Уже сейчас Али Фарбин и Body Talk, и все это рекорд. Dance лето.
1: Dance лето.
2: На рекорде.

0: каждый день. Двухчасовое микс-шоу «Рекорд Пати». Сегодня и каждый день в 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. «Рекорд Пати». Мы делаем ваш вечер.
1: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
2: Присоединяйся к группе друзей ВКонтакте. «Радио Рекорд Самара». Музыка, приколы, общение. Группа ВК «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
3: Рекорд. Реклама. Премьера на домашнем.
4: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
3: О таком враче мечтают многие.
5: Этот красавчик свободен?
3: Но получит его только зрительницы домашнего.
6: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
3: Женский доктор.
7: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
3: С настоящим мужским характером.
8: Я здесь, рядом.
3: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 290 000 рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
10: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
11: Рекорд в Самаре. Больше, чем Dance Radio.
12: Телефон рекламной службы.

0: Рекорд. Новости.
1: Запрет экспорта дизтоплива из России пока не приняли, но продолжают рассматривать, сообщил Новак. Он добавил, что правительство использует все меры, необходимые для того, чтобы в полном объеме обеспечивать внутренний рынок. Правила семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, заявил Марат Хуснуллин. По его словам, власти продолжают обсуждать возможные корректировки программы, однако решения пока не приняты. В Минфине уточнили, что изменения могут быть рассмотрены не раньше 1 октября этого года. Гонка бомбардиров чемпионата мира продолжается. После дубля в ворота Швеции Килиан Мбаппе вплотную приблизился к Лионелю Месси в списке лучших снайперов турнира. Теперь ответ от аргентинца ждем в матче против Кабо-Верде 3 июля. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.

электронных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня DJ Mew. Полночь в Рекорд Клабе. Рекорд. Погода. Пробки.

0: Обновляем актуальную информацию. В Самаре сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс погоды, сегодня ночью до плюс 18. Завтра синоптики обещают нам малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 4 балла. Местами есть затруднения. Самые крупные заторы находятся на Заводском от Кирова до Зимица, на Аврора от Московского шоссе до Мариса Тореза и на Олимпийской от железнодорожного переезда до Ракитовского шоссе. Везде проведешь минут по 10, немногим меньше. На Авроры вновь простоишь, но уже от Южного шоссе и до промышленности. Ожидается, что в ближайший час пробки начнут расти и уже к 6 вечера достигнут пика в 6 баллов. А также я тебе напомню, что продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы случайным образом выбираем заявки и звоним прямом в эфире. Ну а дальше ты уже решаешь забирать весь приз, все бутылочки, которые мы накопили, либо же большей частью поделишься со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку нашего телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, оставь номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все это для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.

Radio. Привет, друзья, это Радио Рекорд, меня зовут Кристина. Так, про наряды. Сегодня день изобретения солнцезащитных очков. Не про наряды, про аксессуары даже. Говорю я сейчас, озвучиваю в эфире, смотрю на свои очки, и одна мысль у меня главная после эфира, когда поеду домой, не забыть их в студии. Друзья, заглядывайте в наше мобильное приложение Радио Рекорд и рассказывайте, есть ли у вас какой-то обязательный, может быть, атрибут, аксессуар летнего образа, может быть, какие-то там шмотки, может, обувь вы какую-то невероятную обожаете. Я вот понимаю, что с нашим не сильно, на мой взгляд, жарким летом, не факт, что успею надеть босоножки за эти оставшиеся 2 месяца. Ладно, посмотрим. Пусть драйвер в этом часе, услышим «It's a fine day». Еще впереди Крис Нитро и «Celebrate». А еще «Dub Dogs» и «How does it feel?». Непременно «Now to Carson».

0: сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак? Блин,
3: да. И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Сегодня в 8 вечера на Рекорде.
4: В прошлых выпусках трэш-пати.
5: Едем на работу, едем на работу. Будем там пить кофе. Едем на работу, рубках едем на работу. Спешим.
4: Этот

0: слушай каждое мега утро на рекорде 800. Треки можешь найти по хэштегу Треш Пати в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самара для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
2: 1001. 1002. 1003. Я считаю, ты смотри. До машины впереди. 1001. 1002. 1003. На столб рядом посмотри. До него должно пройти 1001, 1002, 1003. Счет дистанции веди и счастливого пути.
3: Держи дистанцию 3 секунды. Компания разработана при поддержке госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
4: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
5: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
6: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
7: Премьера на домашнем.
8: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
7: О таком враче мечтают многие.
9: Этот красавчик свободен?
7: Но получит его только зрительницы домашнего.
10: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
7: Женский доктор.
11: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
7: С настоящим мужским характером.
12: Я здесь, рядом.
7: Доктор, я боюсь. 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
13: В связи с расширением производства Самарскому металлопрофильному заводу требуются операторы и помощники оператора на станки, стропольщики, разнорабочие, официальное трудоустройство, обучение, достойный заработок. Звони 270-70. Самарский металлопрофильный завод.
14: Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
15: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
16: Рекорд в Самаре больше, чем Dance Radio.
17: Телефон рекламной службы.

Дэнс лето. Новый трек на рекорде. False Driver, Ensal de Sol. It's a fine day. Record remake.

0: Рекорд. Новости.
1: Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что работодателям стало сложнее вовлекать зумеров в работу. По его словам, молодые сотрудники больше ценят баланс между работой и личной жизнью, а также предъявляют новые требования к условиям труда и реже соглашаются на переработки. Спрос на книги о борьбе с тревожностью в России вырос на 85%. В сети книжных магазинов обратили внимание, что интерес к теме продолжает усиливаться. 85% роста – это первый квартал, во втором квартале спрос еще увеличился. Рональд Куман покинул пост главного тренера сборной Нидерландов после вылета с чемпионата мира. Специалист сообщил, что не будет продлевать контракт с Королевским футбольным союзом Нидерландов. Оранжевые завершили выступление на турнире, уступив Марокко в серии пенальти в 1/16 финала. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплая, как волна Черного моря. Веселая, как чайки над Азовским морем. Свежая, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
0: ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Оджи Буда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу Гоу Гоу», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
3: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть – это когда все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
4: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде. Yeah!

0: между 1 и 5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 25 градусов. По данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 18, завтра малооблачно и до 28 градусов тепла. Загрузка дорог выросла за прошедший час, и сервисом Яндекс.Карта оценивается на 6 баллов. Движение затруднено. Вот самые крупные заторы на Авроры. Около 20 минут ехать от Московского шоссе до Аэродромной, также 10 минутки на Раките от Магистральной до проспекта Карла Маркса, на Заводском от профильной до 22-го партезда, и также минут по 10 ехать по проспекту Масленникова от Новосадовой до Московского шоссе и на Авроры от Южного шоссе и до промышленности. Ожидается, что в ближайший час пробки останутся на том же уровне. А также я тебе напомню, что продолжается розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды Рекорда от бренда Кристальная. По будням несколько раз в день мы выбираем заявки и звоним в прямом эфире. И если дозвонились, уже ты решаешь забрать весь приз либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Главное, оставь номер мобильного телефона, чтобы мы смогли до тебя дозвониться. Все подробности, а также информация о накопленных литрах, читай в наших каналах в Телеграме и Макс «Радио Рекорд Самара». Для детей старше 12 лет.
0: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре. 212-99-90.

Друзья, всем привет! Это главная танцевальная радиостанция страны. Вы слушаете Радио Рекорд. И в этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах. Санкт-Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля Петербург в эти выходные. 11 июля впервые в Нижнем Новгороде. И 18 и 19 июля в Москве. Сцена «Радио Рекорд» на ВК-фесте. Состав артистов ищите на нашем сайте. Мероприятие 0+. Ну и расскажу о том, какие треки мы послушаем с вами в ближайшие 60 минут здесь, на нашей основной волне. Это будут «Дон Диабло» и «Виз Халифа», «Go Home with a Stranger» — «Рекорд Микс». Мартин Гаррикс и Эд Ширан «Repeat It» — «Рекорд Микс». Морган Ситри и Карла Монро, Beat is Jumping, Record Mix.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, а собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.
4: Каждое мега-утро в 8.40 слушаем неформатные песни. В прошлых выпусках.

0: все, что включали ранее. Ищи в Телеграм и Макс каналах, а еще в группе ВК Радио Рекорд Самары. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама.
2: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
3: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Этим летом все сложится. Проверено Асавто и новым кроссовером Tenet T4L. Цена без условий 2 159 тысяч рублей. И в вашей жизни все складывается. И вещи в просторный багажник, и экономия семейного бюджета, и планы на хороший отдых. Новый Tenet уже в Асавто на Южном шоссе 10.
5: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация «Актив» 2026 года выпуска.
6: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
7: Телефон рекламной службы 212-99.

0: Рекорд. Новости.
1: Россия ведет переговоры об импорте нефтепродуктов, подтвердил Дмитрий Песков. Страны-поставщики не раскрываются, однако при достижении договоренностей по ценам это должно помочь стабилизировать топливный рынок. По словам представителя Кремля, совещание по ситуации проходит ежедневно. Оплачиваемый больничный для самозанятых появился с 1 июля. Он будет доступен после 6 месяцев уплаты страховых взносов в соцфонд. Взнос в 1344 рубля дает право на базовую страховую сумму 35 тысяч рублей в месяц, рассказали эксперты. Мбаппе стал лучшим игроком матча против Швеции, оформив дубль. Он помог Франции выйти в 1/8 финала чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3-0. Мбаппе стал рекордсменом чемпионатов мира, забив 10 голов в плей-офф, а всего на мундиалях у него уже 18 мячей. В 1/8 финала Франция сыграет с Парагваем. Еще больше свежих и актуальных новостей расскажу ровно через час. Слушайте Радио Рекорд, чтобы быть в курсе.
2: Реклама. Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Ого, мы съели уже 2 килограмма черешни.
4: Только 2.
5: О, как раз еще и самоката привезли.
6: Наслаждайтесь ягодными продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
7: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
8: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле. Что там? Офсайд или гол?
9: Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис».
8: Да! 100!
10: Предложение ограничено. Как содействует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
11: В Гиперленте есть все для дачи и активного отдыха со скидками до 50%. Например, бассейн Bestway. Каркасный с фильтром 305 на 100 сантиметров, 6148 литров. Всего за 11 999 рублей с 22 июня по 1 июля 2026 года.
12: Кроме промо-эконом, количество товара ограничено. Подробности на lenta.com.
13: В ленте. Рекорд.

0: еженедельно. Шоу «Гостевой микс» от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Диджей Нью. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет. Рекорд. Погода. Пробки.
1: В Самаре сейчас плюс 24, по данным Яндекс.Погоды, ночью до плюс 18, завтра синоптики обещают малооблачную погоду и до плюс 28. Загрузка дорог оценивается сервисом Яндекс.Карты к этой минуте на 5 баллов, движение плотное. Около 15 минут путь займет по Новосадово от Солнечной до Губанова, также 10-минутка на Московском шоссе от Луначарского до улицы Мичурина. На Фрунзе в районе 10 минут также едем от Льва Толстого до Венцика, как и по Новому вокзалу от Новосадовой до Московского шоссе. Ожидается, что в ближайший час пробки продолжат снижаться и уже к 8 вечера достигнут 4 баллов. А еще напомню, что каждый будний день ты можешь начинать в компании с Радио Рекорд, а также любимыми рубриками, такими как «Засада», в которой ты предупреждаешь автолюбителей о том, на что стоит обратить внимание, много игр, подарков, а также неформатные композиции 8.40 в рубрике «Трэш-патер». Также много полезной и важной информации. А еще продолжается наша летняя тема «H2Ошники», в которой ты можешь выиграть фирменную артезианскую воду Рекорда от бренда «Кристальная». Все это с 7 до 11 мегаутром для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Терпеть жару не обязательно, если у вас другие планы. Опустил жалюзи, и жара остается по ту сторону окна. Внутри прохлада и комфорт. Все жалюзи и рулонные шторы на жалюзинск.ру.
3: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Не пропусти новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
5: Дай жару этим летом вместе с нами.
2: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.
6: Dance Letter.

0: 1,5 для детей старше 12 лет.
1: Привет, Самара, Саша Елош на связи. И вот, наконец, стартанул второй месяц лета. Правда, как такового лета мы пока еще не видели. Но я надеюсь, этот месяц даст нам по полной насладиться самым жарким временем года. Завтра как раз-таки обещают жаришку. И верится, что это все буквально не на пару дней. Ну а что всегда стабильно, так это жаришка на рекорде. Тут и горячие треки, и игрушки с крутыми призами. В этом часе обязательно сыграем. Не пропусти через 15 минут игру H2Ошники. Ну а пока рассказываю по музыке. В этом часе услышим Sony Fader. Up и Poppy Bascom. Think about us.

0: H2Oшники на рекорде.
1: А мы продолжаем розыгрыш эксклюзивной фирменной артезианской воды рекорда от бренда «Кристальная». По будням несколько раз в день мы выбираем случайным образом заявки и звоним в прямом эфире. Ну и если дозвонились, тогда ты уже решаешь забрать весь приз, все бутылочки, которые у нас на кону, либо поделиться частью со следующим участником. Изначально у нас всегда 4 бутылочки плюс то, чем поделились предыдущие игроки. Для участия отправляй фразу «Хочу пить» с номером телефона в личку телеграм-канала, либо же группы ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Все подробности и информацию о накопленных литрах найдешь в наших каналах в Телеграме и Макс Радио Рекорд Самара. Играем уже через несколько минут, так что если еще не отправлял фразу «Хочу пить» в личку телеги либо группы ВКонтакте, делай это прямо сейчас.
2: Рекорд. Реклама.
3: Водитель слышит нас уже через долю секунды после того, как звук вылетел из радио. Но иногда сообщение доходит намного дольше. Возможно, когда раздадутся уже другие звуки – удара, плача и тишины. Не превышайте скорость, пристегивайтесь и перевозите детей в автокреслах.
4: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
5: При участии Госавтоинспекции по Самарской области.
6: Премьера на домашнем.
7: Андрей Борисович, врач-гинеколог.
6: О таком враче мечтают многие.
8: Этот красавчик свободен?
6: Но получит его только зрительницы домашнего.
9: Такие мужчины, как ты, не умеют любить.
6: Женский доктор.
10: Надо делать кесарево, или ребенок умрет.
6: С настоящим мужским характером.
11: Я здесь, рядом.
6: Доктор, я боюсь. С 6 июля в 20:00. Смотрите на домашнем. 16+.
12: Империал. Больше, чем фитнес. Империал. Ваш новый уровень энергии. Бассейн, тренажерный зал, групповые программы, мастер-классы, соревнования. Империал Фитнес. Выбор успешных. Московское шоссе 163А. ТЦ Империя. 240-60-60.
13: Профлист и металлочерепица. Евроштакетник, сайдинг и доборные элементы. Качество и цены от производителя. Доставка до двери на собственном транспорте. Самарский металлопрофильный завод. Самара, Горная 6. Строение 1. 270-70.
14: Хватит начинать с понедельника. Сбрось лишнее к лету в OneFit. Здесь все для семейного фитнеса. Тренажерный зал, групповые, кардио и большой бассейн для взрослых и детей. Удобное расположение напротив Золотого Яблока. Узнайте об акциях на сайте onfit.ru.
15: Самарская область приглашает на службу по контракту, в том числе в новых войсках беспилотных систем. Единовременная выплата 2 200 000 рублей. За первый год службы 4 700 000 рублей. Подробности по телефону 8 800 2019 117 и на сайте контракт63.ру.
16: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
17: Перемены начинаются с нового автомобиля. Стильные и практичные Джейку J6 и Амода C5 уже завоевали доверие тысяч автомобилистов России. Приезжайте в ВАЗ-Авто Самара. Вас ждут честные цены, профессиональная консультация и возможность лично оценить преимущества новых моделей на тест-драйве. Алма-Атинская, 87. Телефон 8 846 226 5217.
2: Реклама в Самаре 212-99-90.
18: Дэнс лето.

0: H2Oшники на рекорде.
1: Начинаем наш самый освежающий розыгрыш здесь на главной танцевальной. И в нем ты можешь выиграть эксклюзивную фирменную артезианскую воду рекорда от бренда «Кристальное». Правила простые. Ты отправляешь заранее заявку на участие, пишешь фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группу ВКонтакте «Радио Рекорд Самара». Оставляешь номер мобильного телефона. Мы случайным образом выбираем одну из заявок и звоним в прямом эфире. Если ты берешь трубку, мы тебе предлагаем и спрашиваем, возьмешь ли ты всю воду, которая у нас накопилась, а их прямо сейчас немного, но все-таки 4 бутылочки. Либо возьмешь себе немножко, часть отправишь уже следующему участнику. И таким образом у нас копится куш. Итак, рандомайзер определился. Звоним мы Алексею. Последние цифры мобильника 0437. Звоним Алексею и предлагаем ему забрать 4 бутылочки. Итак, ждем, появится ли Алексей в эфире. Самое интересное, и сколько он бутылок у нас заберет. Ждем хотя бы гудки от него, когда появится. Пока Алексея не слышно, и попробуем набрать его еще разочек. Итак, Алексей, ждем тебя в эфире главной танцевальной. Я напомню, что на кону у нас 4 бутылочки. Итак, перенабираем Алексея. Есть, вроде у нас были гудки. Нет, Алексей не появляется. Ну что ж, 4 бутылки, значит, остаются у нас здесь в студии главной танцевальной. Возможно, они достанутся в следующий раз именно тебе. А для того, чтобы поучаствовать, напиши фразу «Хочу пить» в личку телеграм-канала, либо же группа ВКонтакте «Радио Рекорд Самара».

0: Рекорд. Новости.
1: И в середине этого часа делюсь с тобой последними новостями. Самарский суд запретил усыплять бездомных собак из-за угрозы нападения. Суд признал незаконным умерщвление животных только на основании потенциальной опасности. Суд постановил, эвтаназия допустима лишь после реального нападения с причинением вреда, а не из-за вероятности. Два самарских вуза вошли в рейтинг по зарплатам выпускников. СГУ 14 место, зарплата 110 тысяч рублей плюс 10 тысяч за год. 81% специалистов остаются в Самаре. А также Самарский национальный исследовательский университет имени Королева занял 14 место, плюс 5 тысяч за год. Сегодня, 1 июля, на вокзале Самары состоялась презентация двух новых современных отечественных электропоездов, один из которых уже курсирует с 11 июня по маршруту Самара-Сызрань-Самара, а второй готовится запустить на данное направление после прохождения обкатки. В них применен ряд решений для повышения безопасности и комфорта. Больше новостей найдешь в наших круглосуточных информационных каналах Telegram и Макс Радио Рекорд Самара. Подписывайся. Для детей старше 12 лет.
2: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама. ВК-фест совсем скоро. 4 и 5 июля. Санкт-Петербург. 11 июля. Нижний Новгород. 18 и 19 июля. Москва. Тату, Зиверт, Комната культуры, Лолита, Отживуда и другие артисты. Любимые блогеры, музыка, летнее настроение и развлечения для всей семьи. Билеты на vkfest.ru. 0+. ООО «Шоу-го-го», город Санкт-Петербург. УКН 116-784-739-2130.
3: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, средства для стирки Персил в ассортименте 1 литр 950 миллилитров 617 рублей с 18 июня по 1 июля. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Если при движении что-то шумит, это не болельщики празднуют гол. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика подвески бесплатно. И скидка 15% на ремонт.
9: Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
10: Т2 всегда действует в интересах абонентов. Но нам этого мало. Наши абоненты должны получать еще больше.
11: Скидки и подарки в самых популярных категориях каждый день с программой лояльности «Больше» от Т2.
10: Просто за то, что вы наши абоненты. Подробнее на больше.t2.ru.
0: Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.

0: Куйбышевской. А также я тебе напомню, что Радио Рекорд Самара ты можешь слушать из любой точки, где бы ты ни находился. То есть можно слушать не только в машине, но еще и дома с помощью умной колонки. Просто скажи: «Алиса, включи Радио Рекорд Самара». Еще можешь использовать радиоплеер. Ссылку на него найдешь в наших соцсетях, в группе ВК в описании, а также в одной из закрепленных записей нашего телеграм-канала «Радио Рекорд Самара». Можешь слушать на сайте, можешь скачать приложение. Главное, не забудь указать местоположение — Самарская область. Оставайся с нами на связи.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Хотите понять, каким стал современный российский автомобиль? Начните с новой «Волга К50». «АСАВТО» первым в Самарской области представляет бренд «Волга» и приглашает познакомиться с автомобилем на тест-драйве по вашему маршруту. «АСАВТО Волга» – выбор тех, кто ценит успех, инновации и уважает российские традиции. ПГТ «Стройкерамика», пожарный проезд 4.
3: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
4: Телефон рекламной службы 212 90.

Guest Mix. И там у нас будет гостевой микс от отличного питерского диджея с феноменальным, гигантским опытом. Я думаю, что это один из лучших хаус-диджакеев нулевых и десятых. Это DJ Neil. Сегодня он представит вам свой новый сет ровно в полночь. Поэтому, мало ли, если вы у нас совы и не спите долго, то буквально через несколько часов в эфире у нас рекорд Guest Mix и DJ Neil. Обязательно к нам возвращайтесь. А лучше вообще никуда не уходите, потому что в этом часе, разумеется, у нас тоже будет очень много классной электронно-танцевальной музыки. И свежаков в этом часе послушаем Alessa и One Republic. In Your Eyes. Рекорд Mix. Армин Ван Бюрен и Арджи. Like a Child. Рекорд Mix. Baby Rexha и Faithless. New Religion. Рекорд Mix. DJ Lewis и Sweet Power, Billie Jean, рекорд ремейк. А прямо сейчас Evelyn Roxton, Vertigo, и это рекорд дэнс лета. Рекорд.

0: Каждое утро по будням с 7 до 11 на Рекорде.
1: Моя бывшая супруга постоянно доказывала, что она лучше собаки.
2: Не, если ты приходишь домой, жена сидит в кресле, собака моет посуду, готовит ужин, и собака уже накрашена, жене стоит, наверное, напрягаться.
1: Ну, если так рассудить, ну, собака может защитить жилище.
2: Собака тебя не поддержит нигде.
3: Вообще, это жесткий буллинг.
2: Это жесткий питбуллинг.
1: О, питбуллинг!
0: Вейкаперы. Никита, Стас, Рыжая. Утром на Рекорде. Радиоканал 101.5. Для детей старше 12 лет.
4: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил Рекорд.
0: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на Рекорде. Для детей старше 12 лет.
5: Рекорд. Реклама.
6: Коллекция Bergner идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в магните экстра и семейном, получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники Bergner. Создан для вашей кухни.
7: Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация о организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.com/bergner. Есть ограничения.
8: Не пропусти. Новый научно-познавательный цикл программ о нашей планете с известным актером Алексеем Гуськовым. Смотри, что мы знаем о планете Земля. 5 июля на РАН-ТВ. Для лиц старше 16 лет.
4: Рекорд в Самаре. Больше, чем Дэнс Радио.
0: Телефон рекламный.

0: канал Радио Рекорд для детей старше 12 лет.
1: Танцевальный ритм, как маленький отпуск. Легкость, свобода и ощущение праздника.

0: Рекорд. Новости.
1: Парламент Азербайджана принял поправки, запрещающие лицам младше 16 лет регистрироваться в соцсетях. Подросткам в возрасте от 16 до 18 лет при регистрации потребуется согласие законного представителя. Закон вступит в силу через 12 месяцев со дня его официального опубликования, пишут местные СМИ. Некоторые банки Белоруссии, Казахстана и Киргизии ввели комиссию за внесение наличных рублей до 5%. Часть армянских банков отказались от приема банкнот, пишет РБК. По словам источников издания, причиной введения комиссии мог стать наплыв наличных рублей на фоне ужесточения контроля за операциями с наличными в российских банках. Дидье Дешам установил рекорд по победам на чемпионате мира среди тренеров. Для главного тренера сборной Франции победа над Швецией стала 17-й в карьере на мундиалях. Дешам превзошел бывшего главного тренера сборной ФРГ Хельмута Шена, который работал с командой с 1956 по 1978 год. В этом году Радио Рекорд построит электронную сцену на ВК-фесте сразу в трех городах – Петербурге, Москве и Нижнем Новгороде. Традиционно Рекорд соберет лучшие танцевальные силы страны на главном событии лета. 4 и 5 июля – Петербург, 11 июля – Нижний Новгород, 18-19 июля – Москва. Сцена Рекорда на ВК-фесте. Состав артистов смотрите на нашем сайте 0+. Свежий выпуск новостей уже через час, а пока подписывайтесь на Макс-канал Радио Рекорд, информация в котором обновляется непрерывно.
2: Наше лето, как наши моря. Теплое, как волна Черного моря. Веселое, как чайки над Азовским морем. Свежее, как ветер Балтийского моря. Лето у нас разное, но каждое наше. Балтика безалкогольная. Там, где лето, там, где Россия.
3: Почему платит Билайн, если подвел другой мобильный оператор? Просто потому, что Билайн может. Если другой мобильный оператор тебя подвел, мы компенсируем деньгами. Без лишних вопросов. Добро пожаловаться в Билайн. Подробнее на билайн.ру.
4: И вот она, опасная ситуация. Если в подвеске что-то стучит, это не болельщики. В автосервисах «Фит-сервис» диагностика ходовой бесплатно. И скидка 15% на ремонт. Акция действует до 31 августа 2026 года. Записывайтесь на free.fitauto.ru.
5: Дэнс лето!
0: На рекорде.

0: Сегодня в 8 вечера. Итоги дня с Кремовым и Хрусталевым.
1: Точка в конце рабочего сообщения может быть признаком внутреннего напряжения. Люди, которые строго следят за пунктуацией в переписке, выгорают на 47% чаще.
2: Слушай, так может быть тогда пунктуацию вообще отменить?
3: Пора уже этим заняться.
2: Конечно. Потому... Зачем она, если пунктуация не помогает справиться со стрессом? С точкой запятой. А, например, вопросительный знак.
3: А что с ним?
2: А что он такой горбатый? А восклицательный знак? Блин,
3: да? И орет на тебя.
2: Как уж тут со стрессом справиться? Точка в конце рабочего сообщения как бы навалил кучку.
3: Многоточие.
2: Двоеточие. Две кучки.
3: А троеточие.
2: Но меня все волнует. Везде стресс.
0: Крем-хруст-шоу. Через 15 минут на рекорде.

0: и старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Между строк. С Эрнестом Старателевым.
2: Здравствуйте. Мужской голос по телевизору настойчиво зовет в сказочную страну, где все бесплатно, где царит справедливость, и от этого все до одури счастливы. Зовет назад в социализм.
3: За сильную, справедливую, социалистическую родину.
2: Сейчас забыты проблемы социализма, которые привели к развалу Советского Союза. Но достаточно вспомнить общеизвестный факт. В Советском Союзе в мирное время ввели карточки на продовольствие. Их скромно называли талонами. На колбасу, масло, табак. Нас зовут из страны полных магазинов в страну пустых полок и карточек. Кто-то скажет, что сейчас все дороже, чем тогда. Но какая же разница, сколько стоит то, чего нельзя купить? В мире есть страны, оставшиеся в социализме. Например, Куба. Вива Ленин! И средняя зарплата $30 США в месяц. Прожить на эти деньги невозможно, поэтому каждый кубинец приписан к продуктовой лавке. Через нее распределяются товары. Туда жители приходят с книжечкой размером в ладонь, которую называют «Либерта». Она дает кубинцу право ежемесячно получать по льготной цене 3 килограмма риса, полкило бобов, пакет макаронных изделий, 2 килограмма сахара, пол-литра соевого масла, пакетик кофе, 5 яиц, соль и небольшое количество куриного мяса и рыбы. Еще кубинцам положено в месяц полкило вареной колбасы, вместо которой могут выдать неаппетитную смесь мясного фарша и соевой массы. «Либерта» в переводе на русский «освобожденный». Хотите быть таким освобожденным? Выбирайте социализм. Есть, правда, еще КНДР. Там зарплата $10. И если вам кто-то скажет, что есть еще и Китай, там социализм, улыбнитесь. Китай занимает второе место после США по числу миллиардеров. При социализме миллиардеры, сами понимаете, не выживают. Россия занимает по этому показателю 5-е место. Мы явно ближе к социализму. А хотелось бы в рейтингах развития быть поближе к Китаю, не правда ли? Но тогда надо стремиться в капитализм, как китайцы, а не к получению по карточкам вареной колбасы, как при настоящем социализме.
1: «Между строк» с Эрнестом Старателевым.
4: Слушайте на всех подкастинговых площадках. 18+.
5: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
6: Телефон рекламной службы 212-99-90.
5: Дэнс-лето.
6: На рекорде. Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

0: Крем-хруст-шоу на рекорде.
1: Начало 9 вечера, время Московская радиостанция «Рекорд». Мы Кремов и Хрусталев, и вместе с вами, как всегда, по будним дням в течение ближайшего часа, мы будем обсуждать разные самые важные и актуальные новости. Здрасте все, здрасте, господин Хрусталев.
2: Да-да-да! В 1825 году главная проблема с бензином в мире состояла не в том, что его не было, а наоборот в том, что его только что изобрели. Он появился в результате экспериментов с нефтью некого английского чувака по имени Майкл Фарадей. А проблема была в том, что после того, как он его на нашу голову изобрел, без него теперь вообще никуда. Правда, в нашей стране в 1825 году на бензин было вообще наплевать, было вообще не до него, потому что российские власти в это время расхлебывали восстание декабристов. Ну, а сегодня все наоборот, по крайней мере, так нам об этом говорят новости, некоторые из которых мы обсуждаем здесь в течение часа нашей программы.
0: Крем-хруст-шоу.
3: Россияне начали платить за нытинг, услугу, в рамках которой наемный человек просто выслушивает жалобы на жизнь. Клиент может сколько угодно рассказывать о проблемах на работе, начальстве или в личной жизни, а собеседник не станет давать советов, мотивировать или призывать взять себя в руки.
2: Что? Платят за нытинг? А как насчет того, чтобы платить за пидинг? С буквой «З» посередине. За навалятинг, за люлять, за ушатинг. Это то есть, когда тебя за деньги бьют. За это они еще не хотят платить, нет? Ну,
1: бывают некоторые случаи, когда люди платят. Там.
2: Нет, зато других, да. Нет, самим, чтобы приходить на конкретный вот этот вот. И, кстати, это могло бы стать для них, знаете, отличной терапией. Они сейчас только ноют. И хотят все время какие-то терапии, там, какие-то курсы. Послушайте, вот когда тебя отдудохают, хотя ушатают в ноль, уже никакой нытинг не нужен.
1: А мне так еще больше хочется по нытинг, как бы, если
2: это
1: я отхватил, как
2: это
1: бы,
2: когда чуть-чуть.
1: Это блин.
2: Это вы не путаете с отхватингом, это чуть-чуть. А вот когда конкретно ушатинг, когда уже до больнички, когда уже нужно лечитинг, вот тогда уже не до нытья. Нытинг у них. Слушайте, раньше вообще за нытинг сразу же был битинг. Поринг, я бы сказал, когда тебя дед за нытье так по заднице ремнем. Так вот, им этим, вот этим вот, который платит за это деньги, им не нытинг нужен, а поринг. И чтоб, знаете, чтоб порол не дед, а какой-нибудь, я не знаю, здоровенный черный парень. Хотя такой поринг я уже где-то видел. Там еще у этого, у кого пароли, был шарик во рту. Ну, это за то, что он ныл?
1: Ну, не знаю, вам виднее. Это что у вас там было? У вас жизнь богатая, помотала вас-то, побросала вас там, да, потеряла.
2: Но я не ныл.
1: Ну да, у вас же шарик во рту. Как можно тут ныть? Да, молчали, как миленький.
2: Нытик. Я понимаю, раньше нытики были. Так они бабки за это хоть не платили. И не было этих... Все, хватит. Хватит ныть, по крайней мере, за деньги. Да? Мы вам здесь не эти, как называются те, кому ноют?
1: Ну, какие-то, не знаю, ну, нет, те, кто ноют, это нытики, а те, кому ноют, это, не знаю, там, не знаю, там, рецепторы нытинга.
2: Еще этого слова нет, но дело не в этом. Ребятки, верите, не верите, вот слышали то, что и мы слышали, да и, конечно, это есть, это очень соответствует тренду, очень похоже на современного человека. И предлагают поныть за деньги, но мы-то вам здесь предлагаем поныть бесплатно. У нас-то, да, пожалуйста, но не хочу. Больше того, мы прям настаиваем, чтобы сегодня вы поныли. Да, абсолютно бесплатно, ни копейки не возьмем. Больше того, даже вот эфир вам кусок отдадим для этого. Нойте, да, о том... О чем угодно,
1: о
2: чем?
1: По поводу каких-то людей, явлений, событий. Ну, как, не хотелось бы получать гору, как бы, по таким общепонятным вещам, типа бензин, шмензин,
2: туда. Да нет, любые нет, если прям как у тебя конкретная, интересная, индивидуальная история, там, упал в бензин, подскользнулся на нем. Что еще можешь с бензином? Там,
1: ну, сейчас уже не вылили. Подскользнешься, уже монеты.
2: Да, сейчас. Видите, я всегда стакан наполовину полон, всегда ищите хорошее, зато на бензине не подскользнешься. И не утонешь в бензине, из окна с балкона. Балкона не вылет. Видите, сколько всего хорошего? Но мы не про хорошего. Нойте, пожалуйста, по любому поводу. По социальному, политическому.
1: Личному
2: интимному. Да. Вот мы не будем...
1: Может, да, это будет анонимно совершенно.
2: И пожалуйста, только в формате нытья. Да, вот там. Как это? То есть...
1: Ну, голосовые шлите.
2: Кстати, голосовые, да, потому что, да, абсолютно верно, потому что нытье настоящее, его можно понять только по интонации, через голос. Да, вот голосовые особо... Мы их, действительно, вы их много пишете, а мы их мало читаем. Сегодня, но только, пожалуйста, нытье без мата. Потому что с матом это уже не нытье, это уже ругань, да? А на чё это там, да, вот.
1: Максимально пассивно, в хорошем смысле.
2: Ну, можно сегодня и чуть-чуть в плохом. Вы все поняли, обсудим это в народных новостях.

0: Хруст-шоу.
1: Бывший министр здравоохранения Кубани получил 4 года колонии за мошенничество. По версии суда, Сергей Филиппов скупал коммерческую недвижимость, оформлял ее на доверенных лиц и сдавал в аренду, не указывая доходы в декларациях. В пользу государства у него изъяли 49 земельных участков, более 100 объектов недвижимости, 214 миллионов рублей, килограмм золота и доли в 8 компаниях. Кроме того, экс-министру назначили штраф в 500 тысяч рублей.
2: О, ну это вот самое страшное для него. Когда у тебя 214 миллионов рублей, золото, недвижимости там на миллиарды. 500 тысяч рублей штрафа, это, конечно, удар в поддых. Но только я не понял, а то есть предполагается, что у него эти 500 тысяч есть. То есть изъяли не все, что-то осталось, да? Типа, ну не может же быть так, что там не знаю, у него был только миллиард. Да, должно же у бывшего министра там здравоохранения Кубани, ну должно же остаться хоть там еще 1 900 000. А иначе как он их сможет выплатить? Особенно если учесть, что 4 года он не будет работать, потому что будет в колонии.
3: Ну, я варежки будут шить и
2: варежками отдавать? Варежками можно отдать на сколько? Ну, даже если он очень хорошо их будет жить, ну, рублей на 70,
3: да,
2: например.
3: Вот интересная штука, смотрите. Оштрафовали на 500 тысяч рублей. Не конфисковали. Конфискуют на краденое, а штрафуют на честно заработанное. Значит, где таким-то образом он умудрился заработать честным путем 500 тысяч рублей?
2: Почему? Я не понял, вы считаете, что...
3: Ну, это штраф, штраф, понимаете, это из...
2: Нет, что-то...
3: Деньги наворованные и конфискуют.
2: Давайте не буду. Конечно, он все-таки, возможно, иногда минут 40 проработал министром здравоохранения.
3: То есть столько...
2: Проработал чуть-чуть, значит. Да, но откуда у него эти 500 тысяч, если ему дали 4 года от колонии? Я уверен, что у него что-то осталось. И они, те, кто конфисковывали, об этом знают. Ну, просто не нашли. Они знают, что у него есть еще что-то. И знаете что? Я в этом уверен на 100%. Потому что, смотрите, что там у него изъяли? Значит, 49 земельных участков, да, более 100 объектов недвижимости, 214 миллионов рублей, там килограмм золота. Слушайте, это, конечно, фигня. Разумеется, у него что-то осталось. Потому что, смотрите, цифры-то неровные. Значит, 49 земельных участков. Почему 49? Почему не 50?
3: Это 60.
2: Ну да, я не верю, что он украл только 49. Конечно, для ровного счета украл и 50-й. А чтобы счет был совсем ровный, скорее 100, да, наверное?
3: Ну, то 100, есть, думаю, что где-то как бы секретный участок бывшего министра здравоохранения сохранился?
2: Конечно.
3: Да? Такой необитаемый остров такой, да?
2: Островок здоровья. И смотрите, дальше. И 214 миллионов рублей изъяли. Ну что это за цифра такая? Я понимаю, там хотя бы, ну не знаю, 215. Или типа, может быть, 214 изъяли, а миллион у него с собой наликом носил, соткой.
3: Да, и вот с него-то, с этого миллиона, 500 тысяч штрафов.
2: Ну его тоже не нашли. И килограмм золота. Ну, ребят, ну тут я вообще не верю. А килограмм золота, это ему только золотые зубы справить. У нормального пацана там минимум 300.
3: Этот килограмм золота, чтобы для понимания, это такой маленький кусочек, ну вот с кулачок, с зумером. Такое золото очень тяжелое такое.
2: Это вообще ни о чем, конечно.
3: Кило золота.
2: Значит, конечно, у него есть. Значит, бывший министр здравоохранения. Я вам что скажу. Это, конечно, хорошая новость. Это говорит о том, что здравоохранение у нас, конечно, штука прибыльная. И, видимо, знаете, у наших людей здоровье железное, если на нем министр здравоохранения только Кубани смог минимум там 500 000 000 заработать.
3: Я уверен, что у него-то, у самого этого министра бывшего, Сергея Филиппова, здоровье во! Он над ним поработал, как министр.
2: У меня только один вопрос к нему, как министру. И, кстати, по поводу здоровья наших граждан. Вот скажите мне, министр здравоохранения... по версии суда, значит, скупал коммерческую недвижимость, оформлял ее на доверенных лиц, сдавал ее в аренду. А у меня вопрос, а у него вот вообще время на здравоохранение-то оставалось при такой-то занятости? Скупка, оформление,
3: продажи? Ну вот на себя, как бы, себя лечил хорошо, там, да, МРТ проходил регулярно, знаете, там, чистку печени, там, это вот все, вот, знаете, там... обертывание.
2: То есть это министр своего здравоохранения?
3: Ну да, да. Возможно, еще и доверенных лиц. Что бы это ни значило. Вот почему у таких казнокрадов все есть какие-то доверенные лица? Вот у меня нет доверенного лица никакого, кому ему доверить участочек, да, переписать, как бы. А у него есть.
2: Ну, конечно, да. Но, и знаете, я просто думаю, вот при такой занятости у него на все, кроме здравоохранения, у него, я не знаю, мне кажется, что здоровье у наших граждан должно быть явно хуже, чем недвижимость у министров.
0: Крем-хруст-шоу на рекорде. Новый трек на рекорде. Falls Driver, Ensal de Sol, It's a Fine Day, Record Remake.

0: главных диджеев и лейблов только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Диджей Мью. Полночь в Рекорд Клабе. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет. Рекорд. Реклама.
1: Он сказал, что случилось с твоим отцом.
2: Я все знаю! Ты убил его!
1: Нет, Люк. Я...
3: Стоп. Пешеходный переход. Пропускаете? Спасибо.
4: На пешеходном переходе важен только пешеходный переход. Кампания сложности перехода проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
5: При участии госавтоинспекции по Самарской области.
6: Дай жару этим летом вместе с нами.
0: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст-шоу.
1: Ученым запретили отвечать инопланетянам без согласия ООН. Международная академия астронавтики впервые с 2010 года обновила протокол действий на случай обнаружения сигнала внеземной цивилизации. Теперь любой ответ потенциальным пришельцам должен пройти международные консультации под эгидой ООН, поскольку такой контакт считается коллективным дипломатическим актом. Кроме того, астрономам предписано сначала провести несколько проверок, чтобы исключить вероятность ошибки.
2: Ученым запретили отвечать инопланетянам без согласия ООН? Обычным-то гражданам, я надеюсь, отвечать инопланетянам можно? Хотя бы в пятницу вечером. А то, знаешь, бываешь в таком состоянии, видишь инопланетянина, и что, даже поговорить с ним нельзя?
3: Ну, видите ли, в чем дело? Я как консультант по этому вопросу, как бы такой, да, вот, могу вам ответить, что, в принципе, тогда вот я в таком, в пятницу вечером, что вы называете, я как бы чую...
2: А вы как это называете?
3: Всю страну за собой, понимаете? Ответственность на меня лежит. Я сразу, знаете, что я бы сделал? Если бы вступил в контакт в пятницу вечером с инопланетянами, я сразу бы начал звонить бы не Бензе, нашего представителя в ООН. Алло, Василий Алексеевич, это Кремов, да, тот самый... Что делать? Давайте срочно созывайте международную консультацию под эгидой ООН. То есть они уже здесь.
2: Вы в пятницу вечером бываете в таком состоянии?
3: Ну, бывает.
2: Я этого не знаю. Я думал, ну все-таки, ну не до небензи все. Вы прям до небензи, да?
3: Да, вот и как бы. Нет, конечно, человек приличный, я на 10 ему стараюсь звонить, чтобы поздно не будить, до 10 вечера.
2: То есть вы в пятницу так на небензились, да, что...
3: Ну если вот...
2: Нет, ну послушайте, нет, давайте все, я понимаю, вы, конечно, нет, вы человек
3: ответственный. Я ответственный гражданин, как бы, да. Я не хочу международного скандала. Их и так хватает.
2: Это да. Но, знаете, меня, конечно, немного напрягает. А что значит эта загадочная фраза «ученым запретили отвечать инопланетянам»? А что, они раньше это делали? То есть были какие-то случаи, когда инопланетяне разговаривали с учеными, и что, и те им что-то там ответили? Может, какой-то грубый ученый там, знаете, типа ответил инопланетянину там, да я твою там маму там рот шатал, там я твой там планету ломал, я твой летающий тарелка писал. Да? И инопланетянин обиделся. И, кстати, может быть, поэтому вот пошли те самые слухи о анальном зондировании инопланетянами землян.
3: Были же такие, когда их ловят, затаскивают к себе с помощью такого теплового или светового луча, затаскивают на летающую тарелку, и там анально зондируют.
2: Но видите, в чем дело? Не пробалтывайте. Я просто не очень... Вы специалист. Вы же...
3: Да, конечно. Я уфолог со стажем. У меня там связи.
2: И не без... Да, золок. Да-да. А что они затаскивают, как?
3: Вот они открываются люк, такой луч света падает нам. Ну, обычно на американцев, то есть они воруют американцев. Потому что любят их анально зондировать. Русских людей они анально не зондируют.
2: А, потому что знают,
3: просто,
2: что
3: нет, вот. Да. Русские просто вступают в контакт, делятся знаниями, там, да, без этих всех, знаете, глупостей, да, мракобесия с анальным зондированием.
2: А с
3: американцами по-другому нельзя.
2: Понятно, никак, конечно, просто... Ну как еще? Откуда эти слухи пошли, что вот они это делают?
3: Ну как, ну очевидцы тысячи просто в США.
2: Так вот, значит...
3: Контактеров этих.
2: Это, значит, ученые обострили межпланетную обстановку. Видимо, что-то им отвечали, поэтому им запретили. Иначе почему ученым нельзя отвечать инопланетянам без согласия ООН? Вообще, при чем тут ООН? Задача ООН — это там мир во всем мире, там права человека. При чем здесь инопланетяне? ООН — это Организация Объединенных Наций. Они вы что, считают инопланетян нацией, что ли?
3: Нет, они считают нас нациями, что... А, потому что такой контакт считается коллективным дипломатическим актом. Тут не обойтись без...
2: Мы земляне. То есть что, значит, уже они считают, что ущемляют права инопланетян эти гады ученые, или что?
3: Или наоборот, что как бы инопланетяне могут вступить с ними в контакт, как бы, они как бы неосторожно, да, не договорившись с ООН, не проконсультировавшись, они на нас как-то вот похуже, чем просто анальное зондирование.
2: Ага. Нет, ну хорошо, ладно, а согласие ООН? Хорошо, согласие ООН, а как это будет? Типа, да, ученые звонят, вон там, с нами тут инопланетяне на связь вышли, интересуются, как там насчет анального там зондирования, там можно им ответить?
3: Вот
2: и что говорит ООН? Типа, да, отвечайте, там, зондирование, все ровно, можем встретиться в рамках межпланетного контакта
3: же
2: или что-то.
3: Все не так, как бы просто. Они созывают очередное собрание, месяца три заседают, не приходят ни к единому мнению. переносят заседание на другой год. Как бы. Так, собственно, все рассосется. Но тут есть, как бы, любопытный дипломатический казус. Смотрите, ведь есть же страны на планете Земля, на этом голубом шарике в бесконечном космосе, которые не входят в ООН. Вот Палестина, например, или Абхазия. И они ООН не подчиняются. Могут ли абхазские ученые, знаменитая астрономическая школа Абхазии, вступать...
2: Подождите. То есть вы хотите сказать, если теперь когда-то и будет реальный контакт у землян с инопланетянами, то он будет в Абхазии? И вот тут у меня вопрос. И вот тут я уже уверен, это уже точно не будет анальное зондирование инопланетян. Тут может быть наоборот. Знаете, если поймают этого инопланетянина...
3: А зачем поймать? Заманят на курорты Абхазии. Сейчас вот такая, я вижу такую ситуацию, что, ну, в интернете очень много, как бы, там россияне отказываются практически в Абхазию отдыхать. Ну там типа сервис там, ну, туда-сюда, знаете, там санитария. А вот как бы, а вот инопланетяне-то поедут на Чурчхелу-то эту, падки они.
2: А если инопланетянами... О. Ну все, я буду в этот момент просто, да, до свидания. Да, спасибо, уходи. Нам пора домой.

0: Согласно новым требованиям Росстандарта, минимальную высоту пены снизили с 30 до 15 миллиметров, а ее стойкость с 3 минут до 1. Новые нормы уже официально вступили в силу.
1: Что-то я поплыла. А я не понял, это хорошая новость или плохая? Тут кричать «ура» или тикать? Что делать-то?
2: Тут как бы двойная ситуация. Для производителей пива хорошая, для потребителей
1: не очень. Я не понял, смотрите. То есть, согласно новым требованиям Росстандарта, минимальную высоту пены, да, снизили с 30 миллиметров до 15. Это, ну, типа, получается, как бы пиво обрезали, да?
2: Ну да, как бы. А пиво-то оно слабо тем, что у него пена должна переть.
1: Да, а зачем? То есть это чтобы у пива не было этих пугающих, да, 30 этих...
2: Миллиметров.
1: Да.
2: Как уже пугает вас 30 миллиметров?
1: Меня не пугает. Поэтому я хочу понять, это в пользу кого? Это в пользу потребителя, как бы, который не любит пенку? Или наоборот, в пользу продавца, которому разрешили экономить, как бы, на пене? Потому что я вот, когда там в студенческие годы там пил пиво, я-то как раз пенку больше всего любил. Потому что пиво без пены — это как бублик без дырки. Это как, знаете, как презерватив без вкуса. Хотя нет, это, наверное. Это как цирк. Пиво без пены это как цирк без арены. Хорошо?
2: Прекрасно. Вот. Дело в том, что, понимаете...
1: Как, зачем? Объясните, что это значит? Для кого это?
2: Недаром же раньше еще в всяких пивбарах было написано: требуйте отстоя пены после отлива. Потому что пена — это не пиво, это как бы воздух, пшик. Как бы. Они, конечно, на этом их экономят, понимаете, когда много пены.
1: Вы требовали отстоя?
2: Я не требовал.
1: Ну да, дайте отстой.
2: Я с дедом ходил, дед требовал всегда. Ну, мне там покупали квас или лимонад.
1: Окей, ну скажите мне, а с чего вот этот новый ГОСТ? Я не понял, это для чего? В обществе назрела какая-то проблема, то есть народ требует обрезать на пиве пену. Это что, сейчас так актуально? У нас других проблем нет? Что случилось?
2: Значит, в этом сегменте,
1: прям люди, народ сейчас... Где пена? Как, почему пена 30 миллиметров? Ну хорошо, ладно, это в любом случае хорошо. Это значит, у нас наводят порядок, продолжают наводить. Да, и вот дошла очередь и до пены на пиве.
2: А был хаос просто абсолютно.
1: Абсолютно. Конечно, хаос. Пена на пиве 30 миллиметров.
2: И 3 минуты стояла.
1: И кто-то же измерял, сколько и пену, и сколько стоит. И я надеюсь, что следующим шагом будет другой ГОСТ. Я надеюсь, что следующим шагом будет ГОСТ снизить с 30 до 15 сантиметров размеры пениса. Ну, хотя бы в бане.
2: Ну, чтобы... И стойкость с 3 минут до 1.
1: Чтобы не провоцировать эту зависть. А то пришел ты в баню с пеной своей 30 сантиметров. И стойкость на 3 минуты. Да, это как бы... Надо какие-то ГОСТы и здесь наводить порядок. Вообще, наш народ, мы любим порядок во всем. Вот что это за это? Вот это
2: что такое? А как сокращать? С пеной это понятно, а вот как вот...
1: А с пеной мне тоже было бы непонятно. Я не знал, что пену можно как-то обрезать. Значит, и это как-то можно туда-сюда.
2: Ну, что можно, да. Но я буду против. Я буду писать петицию, подписывать.
1: Да вам-то что?
2: На госуслуги буду писать.
1: Вы под ГОСТ очень хорошо подпадаете.
3: Арбитр бежит смотреть повтор. ВАР в деле, что там, офсайд или гол? Нет, это 100% кэшбэк за замену масла в автосервисах «Фит-сервис». Да, 100! Предложение ограничено. Акция действует до 31 августа 2026 года. Кэшбэк, возврат денежных средств в виде бонусных баллов. Записывайтесь на masla.fitauto.ru.
4: Я твой внутренний механик. И я доволен только, когда я доволен. А доволен я, когда починил машину. А починил, когда есть запчасти. А есть — это когда все есть. И все здесь. А здесь — это в Роско. Порадуйте внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
5: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: этот момент нашей программы мы задвигаем пассивных слушателей на второй план и выводим на первый активных. То есть вас, дорогие наши пишущие радиослушатели, вы пишете постоянно что-то. Кое-что из этого мы читаем в эфир. Народные новости мы это называем, и что там?
1: Ну, тут у нас была на дискуссии новость о том, что россияне начали платить за нытинг, услугу, в рамках которой наемный человек просто выслушивает жалобы на жизнь. Стали платить. У тебя есть уникальная возможность, россиянин ты или нет, за бесплатно нам поныть и пожаловаться, и мы кое-что почитаем, и, возможно, как-то тебя успокоим. Вот человек с ником Петрович Неспешный пишет. Привет, Крем и Хруст. Не поверите, работаю на бензовозе, и сегодня облился с головы до ног соляркой при сливе топлива. Капец, вся одежда сейчас воняет и, по сути, на выброс. Даже трусы... И те намокли солярка.
0: Нет, это понятно. Сейчас страна все сливает, но это все-таки каждый день, да, что-то новенькое. А как надо сливать, чтобы облиться с головы до ног? Это он начал сливать откуда?
1: Ну, с бензовоза, он на нем работает. Это не то, что из бака, как бы, да, там.
0: А, то есть бак был значительно выше.
1: Ну, это была цистерна, была здоровенная, бензовоз.
0: И она была выше него.
1: Ну, разумеется, конечно, да.
0: И он с головы до трусов.
1: Целиком. Вся одежда на выброс. Но, даже трусы, представляете?
0: Ну, кстати, вот нет. Вот насчет трусов не представляю.
1: Почему?
0: Потому что иногда лучше, чтобы трусы пахли бензином. Потому что, вот, смотрите.
1: Что вы показываете?
0: Вот, видите?
1: Вы же на бензовозе не работаете.
0: Нет, ну, бензин не так страшно. В конце концов, можно сказать, это бензин. А вот когда пахнет вот этим... трусы. Я хочу ему позвонить, что сливал бензин. Зачем?
1: Ну, работа у него такая. Приехал.
0: А работа сливать бензин?
1: Со своего бензовоза.
0: Что это за работа?
1: Бензин, не бензин, а солярку. Ну, какая? Водитель бензовоза.
0: А сливал зачем?
1: Из точки А в точку Б. Ну, приехал на АЗС, наверное, я не знаю, куда. И сливал.
0: На АЗС обычно, наоборот, наливают.
1: Это вам. Ну, как-то они бензин-то получают? Думаете, существует подземный бензиновый...
0: Все, я понял, извините, да, это я торможу. Бензовоз — это в том, что он возит бензин.
1: Да,
0: это вот так
1: они ездят
0: себя
1: на бензине. А вот еще вот такая неочевидная...
0: Не, подождите, секунду, я вот, извините, вот такому человеку я обязательно должен позвонить, потому что это другая, это совершенно другой поворот. Как его зовут?
1: А я уже потерял эту очередь. Петрович Неспешный, вроде.
0: Сейчас, Петрович Неспешный, напиши еще сообщение. Я тебе хочу позвонить, чтобы я его сейчас увидел. Буду сейчас обновлять, несмотря на это. Мне важные вопросы к тебе есть. Давай, да.
1: Так, а вот еще такая вот жалоба на вот такой, ну вот на жизнь, в общем-то, на ее цикличность. Человек с ником Метро Звездная пишет: Соловьев скоро уедет в отпуск. Программу перестанут с его участием выходить.
0: Удивительно, как-то, подожди. То есть Соловьев уедет в отпуск, и программы с его участием перестанут выходить?
1: А он уедет.
0: А с чем? С Соловьев, без Соловьева кто? Дроздов, Соколов, Скворцов, кто?
1: Никто.
0: Степан.
1: Тишина будет звенящая на федеральном канале.
0: Не, ну программа.
1: Пустота. Дыра, брешь.
0: Жуть. Не, ну так же не может быть. Не, наверное, все-таки кто-то. Нельзя прям так Соловьева отпускать. Сразу же программы с его участием перестанут вообще выходить.
1: Ну, потерпеть-то можно немножко?
0: Нет, это нереально. Не, ну кто-то вместо Соловьева. Ну хотя бы пол Соловьева.
1: Я не знаю, возможно, есть какие-то замы, там, не знаю, там. Какие-то вот дублеры.
0: Не, ну какой-то, может быть, маленький двойники. Соловьев. Я так не смогу. Очень много голосовых мы же их призывали, да? Ну давайте начнем с кого?
1: Вот с него.
0: С него. Потому что нет, есть очень. А тут и она, и они, и оно. Ну давайте, например, вот этот вот.
2: В Юшкину влюбился, плачу и днями, и ночами. Вот как напишу, когда эфир идет, всегда меня озвучивает. Она в Питере, а я в Омске. Как жить дальше? Как жить, господа и дамы, с таким разбитым сердцем?
0: Это какой-то ведущий радиомаяк,
1: судя по голосу, из Омска?
0: Ну, наверное, радиомаяк Омск. А как быть, чувак? Ну как? Очевидно, ты в Питер сюда не приедешь. Видимо, у тебя денег нет. Если ты ведущий на радиомаяк в Омске, значит, остается одно. Тебе как-то затащить Юшкину в Омск.
1: Ну что затащить? Заманить как-то.
0: Ну заманить, вот как? А действительно, только хитростью, как еще.
1: А уже если заманишь, все, она туда уже не уедет.
0: Нет, конечно.
1: Не пытайтесь покинуть Омск.
0: Ну хитрость ее тоже, она не такая. Все-таки она, ну как кто угодно, но не дура. Нет, но можно, там, не знаю, ну а багажник... Если там.
1: Ну, слушай, какой багажник до Омска-то? Ну, Юшкина там задохнется. Мы же не хотим, чтобы Юшкина задохнулась.
0: Да, наверное, нет.
1: Вообще не наш.
0: Ну тогда как? Ну надо помочь человеку. Как реально транспортировать? Юшкина, что ли?
1: Сладкоежка?
0: Слушайте, да.
1: А вот насыпать как бы конфеток до Омска, знаете, леденчиков там, да, вот таких. Вот таких вот, да? Чупа-чупсиков.
0: А в Омск, хорошо. Да, скажу, хорошо, идет. Да, Омске конфетка кофе. Пришла в Омск, а там что?
1: А
0: конфетка
1: какая? Вот,
0: что?
1: Все, и не
0: а там этот чувак. Да, они. Но мы знаете что, я... А, нет, я не смогу ее сейчас... Ладно, фиг с ним. Да, дайте что. Очень много сообщений голосовых. Давайте послушаем. Ну, например, вот что там? Это кто? Осади? Чего? Касатик? Сейчас.
3: Джентльмены, вот я хочу отчаянно разныться о том, что господин Хрусталев не отвечает мне на сообщения в Телеграм. Господин Хрусталев, ну не гоже.
0: А?
1: Какой Осади? Осади Касатик!
0: Ну, окей.
1: Вот, а зачем, почему вы не отвечаете Осади Касатику в Телеграме?
0: Потому что не знаю, о чем идет как бы речь. Я вспоминаю всех Осади Касатиков, которые писали мне в Телеграме, но не могу вспомнить ни одного.
1: Значит, она в Телеграме выступает в другом амплуа.
0: В каком? А, слушайте, может быть. Мне приходят какие-то разные там сообщения всякие, ну, я их, понятно, игнорирую. Было, кстати, сообщение, но ее звали не Осади Касатик. Кстати, была тетенька, не помню, как ее звали. Может, ну, здесь у нее псевдоним. Я даже... Я клянусь, я вспомнил это сообщение. Оно звучало так. Сейчас, подождите, вспомню.
1: Значит, уверены, что можно?
0: Я сейчас, да, ну, я попробую. Значит, оно звучит так. Сейчас. У вас... Сообщение так. Иди, не здрасте, ничего. Такое сообщение было. У вас такое лицо знакомое. Я на нем... случайно не сидела? Ну, это, возможно, какая-то пожилая женщина, знаете, ну, нужно присесть иногда, там, когда нет скамейки.
1: Я подумал, вы лицо сразу подставляете?
0: А я говорю, нет, ну, конечно, нет, если бабушка. Ну, если бабушке нужно сесть, вы не подставите лицо, если плохо стало?
1: Осади, Касатик. Нет, осади.
0: Кому же? Осадили за...
1: Осади.
0: А кому? Вы что, бабушку через дорогу не переведете?
1: Через дорогу, да.
0: Лицо не подставите? А я вот не такой человек. Но я не ответил, потому что в этот момент лицо было занято.

0: У мужчин по всему миру увеличился пенис, по крайней мере, визуально. Британские врачи объяснили необычный эффект экстремальной жарой. При высокой температуре кровеносные сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло, из-за чего усиливается приток крови к половому органу. В результате он временно выглядит больше обычного. Медики подчеркивают, что это лишь временный физиологический эффект.
1: Временный? То есть к зиме пройдет, да?
2: Да.
1: Или пройдет уже к осени, знаете, с первыми опавшими листьями. Спадет, знаете, там пришла осень, там листья падают, члены опадают. Грустная пора, осень же, да?
2: Какая осень? Просто под кондиционер встали и все там.
1: Значит, что там при высокой температуре кровеносные сосуды расширяются, чтобы организм быстрее отдавал тепло, из-за чего усиливается приток крови к половому органу. Так, подождите. Так, значит, это в бане у Сереги, вот эта колобаха, вот это вот его сарделька по-венски, вот это его рессора с двумя строительными болтами, это все из-за парилки? Это не просто большое, а из-за температуры, что ли?
2: Вам нанес Серега мораль?
1: Ну, было дело, ну, конечно. То есть, подождите секунду, то есть получается, что большой член можно просто напарить? Как бы, да?
2: Запарить, да, можно.
1: То есть и увеличивать не нужно, там, знаете, там все эти херу. Просто зашел в парилку со сморчком, а вышел с рессорой от трактора «Беларусь».
2: Прыгнул как бы в прорубь или там в холодный бассейн, и все опять по новой. Просто так же из парилки не выходит.
1: Но, послушайте, нет, тогда это действительно очень хорошая новость. Если размеры это все от температуры, ну тогда действительно не нужно. Вот сейчас это просто мания, это обсессия. Я бы даже сказал, это психоз. Люди там, ну, везде это реклама, эти несчастных людям попарят мозг, там они увеличивают себе половые органы. Так увеличивать тогда не нужно. Все эти хирурги, трата денег, да? Просто попросил Стаса в бане пропарить тебя как следует пенис. А если еще и поддать, ну, прямо на него, то выйдешь из парилки таким зимбабвийцем, и пенис будет здоровенный и черный от кипятка чуть-чуть.
2: Ну, это уже не кросс, если что, он станет черным.
1: А что?
2: Уже нужно все его, как бы, резать к чертовой матери.
1: Ну, не важно, ладно, не на том.
2: Нет, почему?
1: То есть все это, значит, из-за жары, да? Но тогда объясните мне, то есть, значит, с другой стороны, это значит, что там... Не знаю, на Ямале, там, в Якутии, на Чукотке, да? То есть при минус 50, если чукча, не дай бог, решит там кого-нибудь изнасиловать, то чеченька ничего и не поймет, просто кто-то подошел, отошел, все как бы, да?
2: Да что вы говорите? У них там все продумано веками. У него теплые с начесом колготки под штанами, там, термобельишко, там, оленьи шкуры.
1: Тогда окей. Хорошо, ну тогда у кого? Вот кто же вот прям в холоде? Вот так, у какого маленький?
2: Прям в холоде?
1: Да.
2: Да, есть такой человек.
1: Дед Мороз.
2: Павел Дуров. Он все время принимает ванны со льдом.
1: А, да?
2: Ну, причем, как бы, другие айтишники из Силиконовой
1: долины. Серьезно? Я не знал. Да, пацаны. Ну, слушайте, тогда у Деда Мороза так совсем маленький, да? Ну, если... Ну, или какой? Или мы не знаем?
2: Ну, Павла Дурова все-таки...
1: Значит, и что там британские врачи объяснили необычный эффект, значит, экстремальной жарой. А откуда британские врачи это знают? Откуда они знают, что у мужиков по всему миру увеличился пенис? Это вообще какие врачи? Это не стоматологи, надеюсь? Потому что, знаете, вот как, да, плохой стоматолог — это тот, кто смотрит не в рот, а на пенис. Да? Что это? Кто эти врачи?
2: Они позвонили в другие страны, британские врачи, спросили, как, что у вас по пенисам? Доложите обстановку. Сейчас мы там составили как бы графики всякие, знаете, там статистические таблицы, и все, они все узнали.
1: Нет, что-то не то. Мне кажется, что это вот какие-то, не знаю, может, врачи по вызову, там, какой-то врач-эскорт, там, да, строгая медсестра Анжела, что ли, знает про пенисы мужчин в мире. И значит, самое важное там, у мужчин по всему миру увеличился пенис, по крайней мере, визуально. Слушайте, не надо. Вот я уже напуган. А вдруг не только визуально? А вдруг это эпидемия? А вдруг они действительно начали расти? Пандемия, пенис ковид. И надо срочно вакцинироваться. Чуть-чуть.
2: А что в этом плохого? Ну, пускай
1: растет. Нет, если у тебя, то ничего. А если у него, и он это...
2: А еще большой плюс в жару, как у больших пенисов, в том, что у него большая тень. Тенечек же в жару, хорошо.
1: О, тенечек.
2: Пойдемте в тенечек.
1: А вы по жаре так ходите, что он день отбрасывает.
3: Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд пати. Сегодня и каждый день. В 9 вечера. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд пати. Мы делаем ваш вечер. Радиоканал 101.5 для детей старше 12 лет.
4: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.

0: радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет. Крем-хруст шоу.
1: На ИИ лазер для уничтожения комаров собрали 3 миллиона долларов. Проект китайского стартапа поддержали тысячи пользователей более чем из 50 стран. Разработчики создают портативное устройство, которое с помощью искусственного интеллекта распознает насекомых и автоматически уничтожает их лазером. По заявленным характеристикам, система способна поражать до 30 комаров в секунду на расстоянии до 3 метров и работать как дома, так и на улице.
2: На ИИ лазер, да, для уничтожения комаров собрали 3 миллиона долларов. 3 миллиона долларов? А вот такая мысль. А если, например, сделать такой вот ход конем? Если, например, купить за 50 рублей фунигатор, а оставшиеся 2 миллиона 999 долларов потратить на пластинки к нему? Ну, просто хватит на 1000 лет, и, может быть, и не нужно.
3: Ну, слушайте, это же человек. Лазер, это же новые технологии, это будущее. Это как бы Илон Маск отдыхает, как бы китайцы вновь его переплюнули.
2: А зачем эти сложности? Лазер, искусственный интеллект, какая-то система, когда фунигатор с пластинкой убивает в течение минуты еще более эффективно, без всяких лазеров.
3: Ну, тут есть нюанс.
2: За 30 рублей.
3: Фунигатор убивает только тех комаров, которые свалить не успели по-бырому. А остальных он разгоняет просто.
2: А, нужно
3: лазер наверняка мочит как бы по полу.
2: Те, кто убегает уже, да?
3: Да, по полу.
2: Это важно.
3: 30 секунд у комаров.
2: Конечно, это очень важно, убить не тех комаров, которые на тебя, а те, которые вообще где-то это обходят, да? Ну, и, конечно, и вообще, в принципе, это уже не модно. Все эти фунигаторы сейчас, как бы, везде нужен искусственный интеллект, новые технологии. И, кстати, даже туалетную бумагу. Вот можно обычную, да, можно там управляемую искусственным интеллектом с лазерным прицелом для супер, как бы, точного прицельного подтирания до 30 секунд. Потому что вот ей же можно просто подтирать, а можно прицельно. Прямо,
3: там,
2: вот,
3: еще
2: точно.
3: Поле не паханное, все что угодно можно придумать с лазером.
2: Конечно, и значит, разработчики создают для суперточного, значит, с помощью как искусственный интеллект, типа, он будет что делать?
3: Ну, выслеживать комаров, там, отличать комаров от вас, а то вас, как он начнет лазером. Ну, вы можете дать сбой, как бы там, и он вам как в глаз, как вам.

0: как бы впендюрит.
1: А фунигатор не может. Поэтому за 50 рублей фунигатор мне пока ближе. Но на самом деле, конечно, лазером по комарам, это даже, знаете, это круче, чем пушкой по воробьям. И, кстати сказать, если уж они хотят использовать новые технологии, то самое эффективное это по комарам, даже не лазером, самое эффективное это по комарам беспилотник. Да, устройство дрон-антикомар.
0: Да, так это же... Не, ну лазер лучше, он технологичнее, он бесшумный.
1: Не знаю, как бы... зато не наверняка. Нет, и можно, а можно еще комара, ну, если на него еще небольшую бомбу сбросить для верности. Маленькую такую, нейтронную.
0: Ну, это вот, нет, я сказал, лазер это красиво.
1: Ну, это конечно, это, да, красиво. Но тогда уж не до комаров, да?
0: Просто красиво.
1: Да, просто, а если ты еще там, да, так... На тебя он еще направлен, да?
0: Просто как дискотека. Дискошар можно с лазером сделать.
1: С комаром.
0: Да.

0: Зумеры не хотят работать сверхурочно. Об этом заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. По его словам, работодатели все чаще жалуются, что молодые сотрудники не готовы задерживаться после работы, чаще меняют профессию и предпочитают уделять свободное время личной жизни, спорту и своим увлечениям. По данным экспертов, лишь 17% представителей поколения Z готовы работать по классическому графику 5-2.
1: Что об этом сказал глава Минэкономразвития? То есть, я правильно понимаю, то есть на зумеров уже жалуется Министерство экономического развития, да?
2: Да, или просто оно само заметило, что зумеры – это главная причина торможения экономического развития страны.
1: Это уже серьезно. Это уже, знаете, там не журналистики, там это не ученые со своими статейками там про нерадивых зумеров. Это уже жалоба, знаете, на политическом уровне. То есть зумеры уже угроза экономике. Что там он сказал? Значит, по его словам, работодатели все чаще жалуются, что молодые сотрудники не готовы задерживаться после работы, да? То есть, я не понял, это работодатели ему жалуются? То есть они уже, типа, дошли до министра экономического развития? То есть там, они уже, видимо, все перепробовали, да? То есть там жаловались на зумеров, там в газету писали, на радио звонили, да? Вот, может быть, нам там кто-то даже
2: умели,
1: да? Да. И вот дошли до министра. Так, послушайте, так у меня вопрос, так а что, на них как-то хоть повлияют? Или на зумеров совсем управы нет? Потому что если даже министр экономического развития ничего сделать не может, кому жаловаться-то? Министру сельского хозяйства, что ли? Что он своим хозяйством их как-то осадил? Ну, да, не хотят они задерживаться после работы. Слушайте, мы тоже не хотели, но надо, чтобы работодателю было хорошо. А чего ради него не сделаешь? А не хотят они. Да, мы тоже, да, потому что у них есть дела и семья. Да и у нас есть и дела, и семья, но и совесть есть. Мы живем, знаете, не ради радости, а ради совести, а ради работодателя, понимаете?
2: Ну, не скажите, не все. Я тоже в каком-то роде зумер. Вот сейчас 54 минуты, а уже 55, вот... 9-го. Вот посмотрите, где я буду в 9 часов, 5 минут. Вот, я зумер.
1: Здесь вопрос... В этом моменте вопросов нет. Здесь вы зумер, да. Но, значит, зумер ничего не поделать. Не хотят работать после работы. Собаки такие, да? И поэтому не должен этим заниматься министр экономического развития. Поэтому нужно заводить министерство зумеров. С зумером-министром. Чтобы там, да, он мог как-то реально на них повлиять. Чтобы там, не знаю, какой-нибудь Минзум или там Минедзумер. Типа Министерство труда и зумерства.
2: А можно попробовать их обмануть? Смотрите, они не любят оставаться после работы. А они же любят всякую движуху, всякое необычное, что-то дали там. Им нужно сказать, ребята, зумеры, а давайте минута в минуту уходите с работы. Но приходите раньше на полчаса. Они такие, о, прикольно. Да, давай попробуем. Движуха, то есть такая, да.
1: Ну, а понимаете, какая штука? Вот вы все-таки не такой тупой зумер, да? А почему вы думаете о других зумерах так плохо, а?
2: Ну что?
1: Вот если я вам скажу, приди хоть на минуту, на 30 секунд раньше.
2: Я все-таки поживший зумер.
1: Вы зумер опытный, надо.
3: Крем-хруст-шоу на рекорде.

0: 11:56. Кремов уже привстал, надел свой костюм, построенный на жестком каркасе с подкладкой из конского волоса, собрался уходить, но нет, господин Кремов, 4 минуты. Читаем сообщение, что там.
1: Тут у нас была шокирующая, просто сбивающая с ног новость о том, что британские ученые заявили о том, что у мужчин увеличиваются пенисы. И сразу же поступил моментальный ответ из Британии от простых британских людей, от простых британцев, от Андрея. Он пишет возмущенным капслоком с кучей восклицательных знаков: «Я в Британии! Пенис не увеличился! Вранье!»
0: Ну, чувак, давай все-таки будем объективны. Да, у вас там жара, но не такая, как во Франции и Испании. А вот у меня француз есть знакомый.
1: Он даже фотку вам прислал? О, смотри! Смотри, что? Это Эвана.
0: Нет, я Эвана как обернулась-то все. У меня очень... Знаете, сразу видно, что это наш человек в Англии. У меня очень много знакомых англичан. Собственно, они там и живут. Настоящих. Так вот, настоящие англичане, они никогда так не скажут. Они никогда не хвастаются. И у меня англичан... Вот у меня есть... Недавно,
1: кстати, так он не хвастается, говорит, что не увеличился пенис.
0: Вот, понимаете, англичан, знаете, что отличает? Они никогда тебе ничего не скажут, что они реально думают. Что-то отшутятся, что-то там все витиеватенько так. Так вот, я... Да, мы говорили о жаре. Жара. Что-то он такое, да. А действительно, был момент, когда мне показалось...
1: Что он в этом, да?
0: Да, но он ничего не...
1: Вы же по видеосвязи общались, да?
0: Да, но он ничего не сказал. А у тебя, может быть, ну просто, ну потому что, ну человек, еще важно, где ты же. Это, наверное, где-нибудь в Северной.
1: Откуда он? Откуда я знаю? Плюс 4,478. Я не знаю.
0: Нет, это я не знаю. Плюс сколько, чтобы увеличился? Плюс какой должен быть? Я в этом смысле плюс.
1: Такой серьезный плюс должен быть.
0: А у вас какой в этом смысле? Не, я имею в виду, сколько у нас здесь сейчас в студии?
1: Что? Чего?
0: Градусов!
1: А сколько у нас шпак?
0: А сколько у нас градусов? А сколько у нас пи... Да, ну давайте я почитаю. Нет, читайте, ладно.
1: Ну вот как бы еще такая вот жалоба от петербуржца уже. А, потому что мне знакома эта проблема, как я догадался, что он петербуржец. Саня пишет. С детства вижу рекламу королевского цирка Гии Эрадзе. Ужасно интересно, но попасть не могу. Знаете, я подтверждаю, я сегодня в Автово видел рекламу этого цирка Гия Эрадзе, да?
0: Нет, королевский цирк. И тут надо разобраться.
1: И он тут в Автовском
0: цирке. Давайте сгоряча не пороть, да, эту, так сказать. Давайте разберемся, что сядем спокойно, без эмоций. Давай, объясните, что Гия Эрадзе — это не так вот, не то, что они думают, это не так уж и плохо.
1: Нет, имя и фамилия Гия Эрадзе,
0: вот. Его королевский цирк. А он-то подумал, черт знает что, увидел сразу геи, сразу, а у нас тут еще жалуются сразу, идут. Разберись, может быть, это не те геи.
1: Ну, в общем, меня заинтриговал, тоже хотел посмотреть Гию Эрадзе.
0: А я что? Да, ну, а что, на что он жалуется-то?
1: Что не может попасть туда. С детства.
0: А, в этом смысле?
1: Да, он же пишет же, что очень, очень интересно, но попасть не могу.
0: А я, может, испугался, вижу, что это...
1: Да нечего тут бояться-то.
0: Ну окей, ладно, давайте я почитаю тогда. А вот твой американский друг, так себя называет человек. Привет от... Чё, привет отцы? Это сколько ж ему лет, что он нас отцами называет?
1: Он просто как из уважения, типа отцы.
0: Нет, только нет, какое уважение? У нас обычно там молодежь, там, да, отцы, это...
1: Это все, что он написал?
0: Да, нет, работаю за $60 в час, по 10 часов в день, после работы нет силы времени ни на что... Почему так? Деньги есть, нет времени. Время есть, нет денег. Хочу быть рантье. А, он уже закончил, все. А, что делать?
1: О, пора в цирк. Королевский. Я пошел, все, я обещал.
0: Что, все, что ли?
1: Да, у меня, да, точно.
0: А вот давайте проверим. Ей, секунду. Вот знаете, как это бы было, если бы я вас действительно задержал?
1: Ну, так это было примерно.
0: Да, все, его уже нет. Ну, а я еще здесь, и мы с вами продолжаем. Если вы заходите, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Смотрите, кто заговорил, он называется. Тьфу на вас, уважаемый господин Кремов.
1: На вас также тьфу, господин Кустарев.
0: Тьфу на вас, уважаемые радиослушатели, пока.
2: Все подкасты Крем-Хруст-шоу без музыки и пауз. Слушайте в мобильном приложении Рекорда и на радиорекорд.ру. Вечеринка в эфире. Каждый день. Двухчасовое микс-шоу. Рекорд-пати. Прямо сейчас. Сразу после Кремова и Хрусталева. Рекорд-пати. Мы

Напомню, что в ближайшие два часа мы с вами не только танцуем, но еще и круто проводим время, раскручиваем планету в правильном танцевальном направлении. Ну а прямо сейчас призываю вас всех, друзья, начинать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати».

0: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо, с помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Коллекция «Бергнер» идеально впишется в вашу кухню. Покупайте в «Магните Экстра» и «Семейном». Получайте магнитики за каждые 300 рублей и обменивайте их на скидку при покупке кухонных принадлежностей и техники «Бергнер». Создан для вашей кухни. Акция действует с 17 июня по 1 сентября 2026 года. Информация об организации акции и правилах ее проведения на сайте magnit.ru/bergner. Есть ограничения.
2: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Этот JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
3: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
4: Спортклуб «Метрофитнес». Спорт, доступный каждому. Фитнес от 5999 рублей. Телефон 205-2000.
1: Реклама в Самаре. 212-99-90.

0: этом году. Не пропустите культовые фестивали от Радио Рекорд. Рекорд. Белая. Пиратская станция. Трансмиссия. И супердискотека 90-х. Выбирайте ближайшую точку проведения и ищите подробности на сайте Радио Рекорд. 18+.
1: Так, ну вроде для пикника все взяли. А 3 килограмма персиков не многовато?
2: Только 3. А вот еще из самоката привезли.
3: Наслаждайтесь летними продуктами из самоката сколько захочется. А мы все привезем от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.

продолжаю напоминать вам о том, что на сайте Рекорда и в мобильном приложении Ради Рекорд вы всегда с легкостью можете найти огромное количество интернет-станций. Спойлер, их там более 100 штук, если что. Добавляйте в избранные понравившиеся интернет-потоки, именно вам понравившиеся, благо такая опция имеется. Плюс ко всему, интернет-поток Пати 24/7 является

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города по будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама.
3: Компания «Обелиск». Летние скидки на большой ассортимент памятников из мрамора и гранита. Ваша память о близких – это живая нить, соединяющая поколения. Компания «Обелиск». 8-917-967-66-61.
4: Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре и области, где применяется оригинальный лазер «Пикашур Про» для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Рекорд в Самаре. Больше, чем дэнс-радио.
5: Телефон рекламной службы 212-99.

артиста, Ронски Спид, Арен Вотс, Рэм, а также российские звезды трансмузыки. Все это состоится 16 октября в Москве в BK Stadium, 7 ноября в Санкт-Петербурге в Temple of Dir. Трансмиссия «Портал». Вся подробная информация есть на сайте radiorecord.ru 18+. Ну а прямо сейчас я призываю вас продолжать наполнять импровизированные танцполы на нашей радиовечеринке «Рекорд Пати». Рекорд.

0: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
1: Рекорд. Реклама. Настоящее качество жизни начинается с деталей, с того, что вы видите ясно. В глазной клинике Бранчевского лазерная коррекция зрения – это сочетание точных технологий и экспертного подхода. Здесь не бывает стандартных решений. Каждое основано на комплексной диагностике. Вы выбираете, как видеть этот мир. Пройдите персональную диагностику в глазной клинике Бранчевского. Подробности на сайте глаза63.ру.
2: Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Дай жару этим летом вместе с нами.
1: Реклама в Самаре 212 99 90.

0: Уже сегодня мы знаем, что завтра ты вновь не выспишься. Поэтому уже сейчас напоминаем, чтобы ты утром включил рекорд.
1: Засада, трэш-пати, розыгрыши и общение. Узнавай новости города. По будням с 7 до 11. Мега-утро на рекорде. Для детей старше 12 лет.
2: Рекорд. Реклама. Клиника эстетической медицины и пластической хирургии доктора Надоненко. Единственная в Самаре области, где применяется оригинальный лазер Пикашур Про для удаления татуировок и татуажа любого цвета. Безопасно, эффективно. 212-50-88. Доктор-Надоненко.ру. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Рекорд. Реклама в Самаре. 212-99-90.

финале сегодняшнего эпизода Рекорд Пати. Напоминаю вам про телеграм-канал, плейлисты Радио Рекорд. Там у нас что? Там у нас огромное количество музыкального, танцевального и свежего, что самое главное, контента. Да, друзья, специально для вас от резидентов Рекорд Клаба, других героев эфира тоже имеется. Крем Хрусталев, Вейкапер, Рекорд Клаб Шоу, Рекорд Лист, Рекорд Пати, Рекорд Саммер Пати и Колбасный Цек, и Русский Час, и Диджей Кефир, и Диджей Гвоздь. В общем, огромное количество свежего, танцевального, музыкального контента в телеграм-канале, плейлисты Радио Рекорд. Далее по расписанию, как вы уже понимаете, Рекорд Клаб Шоу в следующем часе, где я, Тим Вокс, перевоплощусь в музыкального обозревателя и расскажу вам о свежих клубных треках. Ну а шоу Рекорд Пати на сегодня закрыто. До завтра.

0: Каждый вечер на рекорде.
1: Актуальная клубная музыка.
0: Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты.
1: Прямо сейчас.
0: Team Vox.
2: Алло, амигос, зовут меня Team Vox, и власть мне дана, я открываю новый эпизод Рекорд Клаб Шоу, где в ближайшем часе расскажем вам о тех треках, которые я и музыкальная команда Рекорд отобрали специально для вас на этой неделе, чтобы вы, в свою очередь, пополнили свои танцевальные плейлисты. Мы же все это дело упаковали в часовую селекцию, поэтому, друзья, давайте максимально насладимся сегодняшним 60-минутным отрезком. Но прежде чем мы начнем, забегайте ко мне в телегу, называется она Team Vox, обсудим те или иные треки из сегодняшнего эпизода. Итак, открываем мы выпуск сегодня треком от Даника «I'll be there for you». Релиз состоялся 19 июня на лейбле Golden Era Proximity. Заручился поддержкой диджеев с Марса, Ники Ромеро, Саби Онли. С релизом к ним присоединяется Лукас и Стив. Скайтека буквально несколько часов назад красотка Матон в полной луне. Однако отмечу, что в сетах самого Даника работа появилась еще в 2024 и 2025 годах. Он ждал, что называется, и выпустил тогда, когда это стало мейнстримом. Прямо сейчас в Рекорд Клаб Шоу Даник «I'll be there for you».
1: Рекорд Клаб.

0: P, Friday Night, Curtis и Джея и The Clubbing Артишоков. Для парней же, в свою очередь, я имею в виду Reburn и Иван Блэр. Это первая, по крайней мере, официальная коллаба. Ну а дальше, что называется, будем посмотреть. Reburn, Иван Блэр, Friday Fever.
1: Рекорд Клаб, Тим

Deezer Records. Трек впервые прозвучал в сетах Карлита еще за несколько месяцев до официального релиза и уже успел стать одной из самых ожидаемых работ лета, по крайней мере, так написано в пресс-релизе композиции. Для турецкой артистки это очередной релиз после успешного дебютного альбома, а сотрудничество с Софи Такер объединило сразу две яркие фигуры современной электронной сцены. По саппортам здесь у нас отметились Марк Найт, Дэнни Ховард, Пит Тонг, ну а презент трека состоялся как раз-таки в шоу Дэнни Ховарда и гест-микса от Сони Падера для BBC Radio One. Итак, прямо сейчас в рекорд-клаб-шоу Карлита и Софи Такер «Манхэттен». Record Club.

0: гостевой микс от ведущих электронных диджеев и лейблов. Только на Радио Рекорд. Встречайте сегодня. Диджей Нью. Через 15 минут в Рекорд Клабе.
1: Дэнс лето.
0: На Рекорде.

_ плейлист и мой личный телеграм-канал Team Vox. Забегаем, слушаем все предыдущие выпуски Рекорд Лаб Шоу Рекорд Лиза. И этот новый эпизод, в свою очередь, совсем скоро дропнем в интернет. Поэтому, как только вы увидите, что мы его выложили, смело переслушайте еще разок с самого начала до самого конца. Этим вы очень поможете продвижению нашего подкаста в интернетах. Ну и, конечно же, поделитесь с друзьями, потому что классной музыкой не грех поделиться со своими друзьями. Далее про расписание. Что у нас? Среда. Значит, в следующем часе Рекорд Гест Микс и мощный гостевой сет. Ну а меня же зовут Team Vox. Я, как обычно, желаю счастья вашему дому. Всегда заряжу батарейки. И adios, amigos.

0: в телеграм-канале плейлисты Радио Рекорд.
1: В эфире радиоканал Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ-Л, номер ФС-77-91-323. Зарегистрирован Роскомнадзором 13 апреля 2026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
2: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. The Skulls.
3: Хей-хей-хей, всем привет, с вами The Skulls, вы слушаете Радио Рекорд. И сегодня у нас крутейший вайб в стиле Acid House и классический хаус от проекта Futura. Для всех тех, кто знает, это альтер-эго очень крутого, уже легендарного диджея Андрея Шушукина. Ну что, в течение этого часа классический хаус вайб и acid house вайб специально для вас на волне Радио Рекорд The Skulls Presents.

Вы слушаете Радио Рекорд, с вами я, The Skull. Сегодня у нас крутейший Acid House Vibe от проекта Futura на волне Радио Рекорд.

0: Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L номер ТУ-63-00847. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Почему вам не нравятся люди, которые катаются на самокатах? Потому что у вас нет своего. Может появиться. Подробности скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд» для детей старше 12 лет.

Шукина. Слушаем крутой музон, двигаемся дальше. Еще целых 40 минут отличной музыки специально для вас на волне Радио Рекорд.

0: The Skulls.
1: Вы слушаете Радио Рекорд, это The Skulls. Сегодня, как и всегда, моя авторская программа The Skulls Presents, в которой я знакомлю вас с самой крутой электронной музыкой со всей планеты. И сегодня у нас крутейший классический Acid House Vibe. Даже на виниле в течение этого часа играет музон максимально модный, максимально классический от проекта Futura.

0: Радио Рекорд. Регистрационный номер СМИ L номер FS 7026 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей, достигших 12 лет.
1: Каждый вечер на Рекорде. Актуальная клубная музыка. Эксклюзивные лайв-шоу и диджей-сеты. Прямо сейчас. Мартин Гаррикс.
2: Hey, welcome to another show, and I hope you're well. It's Martin Garrix and 60 minutes of fresh tunes incoming. Thanks for tuning in, and let's go.

0: Рекорд Клаб. Мартин Гаррикс. Радиоканал 101.5 зарегистрирован управлением Роскомнадзора по Самарской области. Регистрационный номер L0RTU-63008-47. Информационная продукция радиоканала предназначена для детей старше 12 лет.
1: Вас злит, как передвигаются самокатчики по Самаре? Покажите, как надо. С помощью рекорда. Подробности озвучим уже скоро. Для детей старше 12 лет.
0: Радиоканал «Радио Рекорд». Для детей старше 12 лет.